В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: моложе.
1: Доброго утра всем! Здравствуйте! 7 утра в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде, и мы начинаем вот-вот.
2: Всем прекрасного начала дня. Что еще? Продолжение этой рабочей недели и продолжение этого месяца.
1: У нас четверг сегодня. Два гороскопа ожидается. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Тему мы, как обычно, придумываем, чтобы было легче, конечно. У нас игрушка за приз вейкаперов и радиорекорд. Вот о факты рассказываем в двойном размере сегодня. Горячие новости. Все это впереди. Про кино что-то мы тоже узнаем. Ну и, конечно же, тему вместе с вами каждое утро актуальную какую-то, наболевшую, насущую обсуждаем.
2: Нужно интригу какую-то добавлять, мне кажется.
1: Так, есть,
2: допустим,
1: например?
2: Басня дня. Там недосказанная история.
1: Это мы можем. Это, кстати, наша недосказанная история. Это прям мы мастера.
2: Да, вот как раз Аня ее и несет.
1: 15 октября 2026 года, четверг сегодня. Начинаем с рубрики «Есть повод». Всегда должны быть праздники в жизни, правильно? С нами они есть. День собирания осенних листьев. Сколько собрал уже?
2: Если на подошве, то немножко.
1: В школе было дело у тебя или в садике, когда ты ходишь с родителями, ищешь что-то в лесу, а потом из этого поделку делаешь?
2: А, поделку?
1: Да.
2: Было, конечно. Да слушай, тут пару лет назад тоже в лесу ходишь, ищешь что-нибудь.
1: Вот оттуда
2: там, грибочки.
1: Оттуда мы Стаса и достали, собственно.
2: Да. Я там сидел в канавке, плакал один. Зато шишек, грибов, листиков красивых было сколько.
1: Всемирный день мытья рук, не забываем. 18 лет как празднуется, до этого не мыли, видимо.
2: О, там даже есть какие-то же стандарты мытья рук.
1: Да, Международный день сельских женщин сегодня. Это, как говорится, ты можешь уехать из деревни, но деревня из тебя никогда. День сельских женщин.
2: Самое страшное, когда деревня еще к тебе приезжает.
1: Как про партию рассказал. День сельских женщин. Голосуйте. День разрешения конфликта. Да вообще не конфликтуйте. Зачем? Зачем спорить с дураками?
2: Нет,
1: правильно?
2: Подождите. Разрешение, наоборот. Разрешаются конфликты, нет?
1: Если в таком смысле, то да.
2: Конфликтуем.
1: Да. Международный день белой трости. Даже такой есть у нас праздник. Ага.
2: День... Непонятно, зачем он, ну ладно.
1: Чуть-чуть наш день, день импровизатора. Классно.
2: Попробуем что-нибудь сделать.
1: Классная комьюнити.
2: Давай всю сетку сегодня переиграем. Все, одна сплошная импровизация. Не ватафакты, а песня.
1: Ну, неплохо начали. День импровизаторов, да, сегодня?
2: Да.
1: Вот, решайте сами. Так, ну нам нужно что-то для рубрики «Я в эфире». Смотри, есть женщины, есть осенние листья.
2: Какая вы женщина? Ну, мы половину аудитории выключаем сразу же.
1: Про лес хочешь, что-нибудь, день собирания осенних листьев?
2: Кто вы в лесу?
1: Кто вы? Что вы в лесу?
2: Кто вы в лесу?
1: Да, почему бы нет? Самое время, сейчас гуляем, много насмотрелись. А в лесу много чего есть.
2: Да,
1: ты?
2: Я глухарь, потому что меня еще не раскрыли опера.
1: Прорвемся. Сейчас ищу тебя. Да, что вы или кто вы в лесу? Напишите нам голосом, запишите, точнее, в чате мобильного приложения рекорда. Ваши голосовые, как обычно, будем слушать совсем скоро, через минуточек 15. Вейкаперы на рекорде, погнали.
0: Вейкаперы.
3: На рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 15 октября, прямо сейчас.
2: Овны, не сдавайтесь, особенно сегодня. Стоит вам опустить руки, как появится какое-то обстоятельство, которое могло бы спасти положение. Да уже поздно будет.
3: Тельцы, сегодня вас будут окружать маски. Придется приложить немалые усилия, чтобы разглядеть лица под ними.
1: Близнецы, доверять другим, конечно, нужно, однако не стоит предпринимать серьезных действий, не позаботившись о тылах.
2: Раки, холодная голова и чистые руки – замечательный лозунг, но не в вашем случае.
3: Львы, вы, конечно, не хотите никого сегодня обидеть, но вряд ли у вас это удастся.
1: Девы, сегодня вы лишь маленький винтик в чьей-то сложной игре, но очень важный винтик.
2: Весы, сегодня вы можете стать жертвой навязчивой идеи.
3: Скорпионы, не будьте слишком строги к своей особе.
1: Стрельцы, вам бы все обдумать накануне, а потом уже действовать.
2: Козероги, сегодня вы будете чрезмерно резки, постарайтесь контролировать свои слова.
3: Водолеи, сегодня вам не стоит предъявлять какие-либо претензии к кому бы то ни было.
1: Рыбы, если у вас накопилось слишком много отрицательной энергии, постарайтесь направить ее в какое-нибудь действие. Всем хорошего дня, друзья.
0: Рекорд. Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
4: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
4: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
5: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Ваши голосовые сообщения мы ждем и принимаем в чат мобильного приложения Рекорда сегодня. Кто вы или что вы из леса? Поэтому записывайте, ждем.
1: А тропинкой можно стать?
0: Да, на здоровье. Кем?
2: Ухоженный.
0: Протоптанной. Да. Или свеженькой, наоборот.
1: А ты гриб, Стас?
2: Я нет. Мы выяснили, что я глухарь. Хотя и грибом могу быть. Получается, я целое семейство большое сразу.
0: В лесу каждый может быть кем угодно.
1: А я шиповник.
2: Окей. Шиповник?
0: К новостям. Мужики тупеют при общении с красивыми женщинами. Это выяснили ученые. То есть это не просто наблюдение уже. Исследование показало, что даже несколько минут разговора с привлекательной девушкой заставляют мужчину медленнее соображать и чаще ошибаться в тестах. Не зря, как это проводилось. Сидит он с красоткой, общается, ему тест подсовывают. Он говорит, давай решать быстро. Ну, я не знаю.
1: А без нее все знает, да?
0: Да. И чем сильнее парень старался понравиться собеседнице, тем хуже были результаты. Видите, опять же, все работает.
1: А? Что, ну
2: что, женская
1: тупость?
2: Красота?
0: Я, если честно, забыл ту поговорку, но если чем, в общем, хуже мы относимся к кому-то, тем больше мы ему нравимся. Помните?
2: Чем меньше женщина мы любим, тем больше нравимся мы ей.
0: Да, классика. Ну, так это, вот она, родная.
2: Это не Пушкин?
0: По-моему, нет. Пушкин. Причем эффект появляется даже у мужчин в отношениях, а у женщин такого не обнаружили, кстати. То есть вам все равно, а мы вот все еще...
1: Мы не тупеем, да, если вы красивые.
2: В смысле, ты думаешь,
1: да,
2: они перманентно на одной стадии?
0: Да. Да, а мы вот такие вот еще наивные дурачки, видим красотку, все, сразу плывем. Вот что выяснили ученые. С этим я и хотел с вами поделиться.
2: Слушайте, ну вполне возможно такое.
1: Мне кажется, нужны дополнительные исследования. Нужно на конкурс красоты загнать пацанов и IQ-тест пройти.
2: Я-то думал, почему в школе иногда сажают не красавица.
0: Чтоб ты учился, да?
2: Да, говорят, плохо учишься, иди как отличница. Думаешь, она тебя потянет? А нет, ты просто отвлекаться не будешь.
0: Мне интересно, если загоним пацанов на конкурс красоты, они не разучатся дышать вообще, просто такие. Забудут, как это происходит.
2: И это и побеждает цифра уточка.
3: Двоекаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Госдуме решили проверить обоснованность повышения тарифов ЖКХ в российских регионах. Спикер парламента Вячеслав Володин поручил провести анализ индексации и потребовал, чтобы ответственные за рост тарифов объяснили свои решения. Также депутаты изучат опыт городов, где водоснабжением и отоплением занимаются муниципальные предприятия, а не частные компании. Российским ломбардам предложили разрешить выдавать займы под залог криптовалюты. С такой инициативой компания «Нео Ломбард» обратилась в Центробанк. Клиенты смогут получать деньги, не продавая цифровые активы, а в случае

0: случае невозврата долга ломбард получит право их продать. ЦБ напомнили, что действующее законодательство ограничивает перечень имущества, которое ломбарды могут принимать в залог. SpaceX ограничила работу спутниковой связи Starlink на Украине, из-за чего сорвался ряд военных операций. По словам советника Зеленского, связь начала пропадать при движении терминалов быстрее 160 км в час. При этом украинских военных заранее не предупредили. Зеленский назвал ограничение ошибкой и сообщил, что Киев обратился к Илону Маску с просьбой восстановить работу сервиса. Новые события дня в следующем часе.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. +.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Ламбер» 50% 99 рублей 90 копеек за 100 грамм с 15 по 28 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
8: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
9: Едем на новом Tenet T9. Обсудим условия.
10: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
11: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
9: Принимается. Тогда с меня маршрут.
12: В новом T9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Tenet T9. Пространство для главного. От 3 миллионов 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
13: Цена действительно на комплектацию Prime.
14: Я Пирелли беру в колесо.ру.
15: Дорогой, а что это ты напеваешь?
16: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
15: О, нам давно нужна зимняя резина.
17: Я Пирелли беру в колесо.ру.
18: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: Время послушать ваши голосовые сообщения. Кто вы? Что вы в лесу сегодня? В этот четверг. Поехали. Начинаем со слушателя, который не написал, к сожалению, свое имя, ник и так далее.
1: Доброе утро, вейкаперы. Я в лесу. Медведь, который лезет за медом. Уж очень хочется мне сегодня чего-нибудь сладенького. Всем хорошего дня, друзья.
0: А? Любишь медок, люби и холодок. Да, как говорится. Владимир.
2: Доброе утро, Рекорд. Доброе утро, вейкаперы. Сегодня я лес... Ну, короче, я гриб мухомор, потому что я очень не очень вкусный. Если его взять, то его попробуют и будет галлюцинация, и будет: «Вау, ёжик!» А так вам хорошего дня.
0: Я как историю посмотрел какую-то, какой-то трейлер к фильму «Лес».
3: Хочу поменять себе сигнал с сообщением на телефон.
0: «Ёжик!» Классно, да, Андрей.
4: Всем привет. Кто я в лесу? Я в лесу гриб рыжик. Такой же благородный.
0: Благородно Андрей в лесу стоит. Сергей.
5: Привет, вейкаперы, привет всем. Ну, как вот в четверостишах поется. Тихо в лесу, только не спит барсук. Вот как я, как барсук, как медведь. Как там ежик, который набирает жир, чтобы зиму пережить. Вот я примерно такой.
0: В общем, все, кто не спят сейчас, да, в лесу. Анатолий.
6: Доброе утро, вейкаперы. Я в лесу медведь, потому что я хочу спать. Всем хорошего дня.
0: Спасибо, Вячеслав.
7: Всем доброе утро. Ну, если кто-то был в лесу ночью, тот меня поймет. Я то самое чувство тревожности. Как будто на тебя кто-то смотрит постоянно из темноты.
0: Да, а потом как выскочит из кустов и распахнет свой плащ, и ты не знаешь, что с этим делать, потом напугает тебя. Так ведь, ребята, Елена.
8: Всем доброе утро. Среди деревьев и кустов, в куще зелени цветов, меж елей, плакучих ив, пробиваюсь я, родник. Всем удачного дня.
0: Ну, давайте не забывать, откуда вещаем, да, все-таки из Петербурга. Культурное такое должно быть у нас что-то. А Александр?
9: Это когда...
0: Это вот второе.
9: Доброе утро! Здравствуйте, дорогие! Прямо знакомые радиоведущие. Знаете, я кто в лесу? Я вот эта вот картина. Сейчас объясню.
0: Ага.
10: Какая?
9: Это когда ты идешь по лесу, и вдруг перед твоим взором вот такая картина, когда через кроны деревьев пробивается солнечный луч и падает на землю. И вот... Через этот луч солнечный видно всякие пылинки, мошки там летают, всякое такое. В общем, за красоту. За Диснея я отвечаю в этом лесу.
0: Ну вот, Александр за Диснея отвечает.
3: И за массовое культурное мероприятие. Он там всех собрал, да, мошку и ежиков.
0: Начинает петь, животные избегают. Он такой: доброе утро. И все. А Алексей?
11: Привет, вейкаперы, доброе утро, страна. А я тот паук, который сплел паутину в лесу, которой ты идешь-идешь между деревьями или ветками, и она тебе прямо в роже, и ты такой... Всем добра.
0: Точно есть такое. Идешь, ругаешься на этого паука на весь лес. Евгений.
12: Доброе утро, вейкаперы. А я сегодня комочек пуха, длинное ухо, прыгаю ловко, люблю морковку. Кто я?
0: Есть идеи?
3: Пока нет, вообще ноль. Но очень похож на одного моего кореша.
0: Который в лесу, да?
10: Зайцев?
3: А?
10: Зайцев?
3: Какой Зайцев?
10: Кореш.
3: Он уже больше не Зайцев.
0: Зайцев плюс один. Мы подумаем пока, потом скажем ответ.
13: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
2: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
1: Выбирайте город мира. Плюс 7-978-300-75-75.
2: Карбон. Застройщик ООО «СЗНИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
1: Город мира. Там, где всегда тепло.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
4: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
5: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 910 рублей. БСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
9: Осень создана для перемен. Время выбрать свой Tenet Plus. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Tenet Plus Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Tenet Plus. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
10: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Tenet Plus L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
11: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
12: Симферополь, Лада. Есть Лада. Нам подоступней надо.
13: Есть Лада, как вам надо. Новая «Лада» с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru.
14: Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего подержанного авто за счет стоимости нового. АО «Автофинансбанк». Не оферта.
15: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
16: Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
17: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 220 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
18: Застройщик ООО «СЗНТ Каспийский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Актуальные новости кино?
1: Да, просто пробежимся. Значит, главные премьеры на этой неделе. 23 октября скоро выйдет «Глиноликий». Одно название, по-моему, заставляет уже заинтересоваться. Это брутальный боди-хоррор во вселенной DC.
2: Да, это один из противников Бэтмена. Такой серьезный человечек.
0: Точно глиноликий?
2: Да.
0: Не глиномес?
2: Там, слушай, ну там вся история не раскрывается. Может быть, что-то поменяет.
0: Как можно было назвать глиноликий?
1: Я тоже не понимаю.
0: Тем более для нашего рынка. Какой глиноликий? Мы на комедию пойдем.
2: Ну это его название там, то есть лицо из глины.
0: Ну как-то бы адаптировали, честно.
2: Могли бы там, да, мягкий человечек такой.
1: Ну хотя бы по-английски бы оставили.
0: Глина.
1: Клейфейс.
2: Вполне возможно, да, к концу фильма мы скажем, ну ты в натуре глиноликий.
0: Зря мы на тебя пошли.
2: Ты там мягкий не только спереди, ну и ладно.
1: А если бы оставили Clayface, то у нас бы переделали как клейка лики.
2: Да, слушайте, да как не скажи, все плохо.
0: Клей лицо.
1: Клей лицо.
2: Посмотрим. Кстати, у него, насколько помню, на предпросмотре не самые лучшие отзывы.
0: Ай, еще
2: ну, если я не ошибаюсь.
1: Ну, название хорошее. Что-то почему-то на ужасы. Это как-то связано с 31-м или нет? Фестиваль хорроров в Москве с 15 по 18 октября пройдет. А еще премьера фильма...
2: Подожди, а что, какие-то там собрания муниципальные, что ли, будут?
0: Нет, все уже. Голосование закончилось, Стас.
2: Ну, просто она говорит, там ужасы какие-то. Опять что-то будет зачитывать нам.
0: Не-не, что еще?
1: В российском прокате открылся атмосферный фильм ужасов, который в начале года получил кинонаграду критиков на Берлинском кинофестивале «Вкус Скилл».
0: Это наш фильм?
1: Это название. Нет, это не наш фильм. Он, по-моему, японский или какой-то. Короче, это про магазин.
2: «Вкус Скилл» и точка.
1: Вам, да. Это как раз про страхи, про вот эту корпорацию, про продажи, про продукты. «Вкус Скилл».
0: Ну, кстати, если с «Глинофейсом» не адаптировали под нас название, то «Вкус Скилл» идеально. Они прям попали в аудиторию. Да, «Вкус Скилл». И непонятно же, что за компания вообще.
1: А вы любите вообще жанр ужастиков?
0: Я люблю хоррор. Да, классная вещь.
2: Да, хорошо.
1: Я не очень.
2: Не, есть очень крутые ужастики, которые по сюжету и по вот накалу страстей его просто великолепны.
0: Мне скримеры не нравятся, а остальные вот сюжетные, такие интересные, да почему вы и нет. Такие основаны на реальных событиях, я ведомый.
2: Тогда тебе нужно сказать точно, на Глиноликова!

0: Стас Рыжий.
1: И у нас ровно 8 утра в Петербурге по московскому времени. Мы с вами 3 часа еще здесь, ребятка.
2: В этом часе будем играть. Игра «Секунданты» у нас.
3: Mm-hmm. Вот как ребята сказали, так и будет.
1: Ну, неплохо. Ученые связали перенесенный COVID-19, помните, была такая история, ну и продолжается иногда еще, со снижением чувства удовольствия и мотивации. Оказывается, настолько он повлиял глубоко на нас всех. Исследователи обнаружили участие переболевших изменения в нервных окончаниях, даже связанных с работой дофаминовой системы. А дофамин, мы знаем, вещь серьезная. Благодаря коротким видосам мы его получаем. Это потенциально может влиять на удовольствие от привычных вещей, мотивацию и даже память, ребята. При этом ученые пока не знают, насколько такие изменения обратимы и как быстро мозг способен восстановиться после инфекции. Говорят, ну это возможно, а что делать, мы пока не знаем.
3: Слушайте, у многих, я точно знаю, нарушилось. Вот помните, теряли вкус и обоняние?
1: Да.
3: У многих оно настолько исказилось, ну, во время болезни, что после выздоровления вернулось частично. То есть многие продукты стали, ну, приобрели совершенно другой вкус.
2: Ты должен был тоже переобуться и полюбить лук.
3: С чего вдруг?
2: Ну, а представляешь, вкусовые ощущения раз и поменялись.
3: Подожди, а как это связано, то, что я это
2: ну,
3: слабый?
2: Ну, а представляешь, если бы так произошло?
3: Плане. Да, ну, лук, тварь.
1: Не, ну чувство вкуса чувствуется, не вернулось к многим. Сколько он трендов под «Я тебя могну» и танцев вот этого, ну как бы,
2: ну,
1: да.
2: Ну, кстати, странно, да.
3: Если сейчас лохматый ходит, видели?
1: Да, тоже. Странная история достаточно.
3: Я видел чувака, он шел, поправлял волосы, видимо, это его прическа.
1: Себе?
3: Ну, себе, да. Да, вот именно этим движением. Такое ощущение, что, я не знаю, он спал где-то среди, не знаю, кого-то там. Очень лохматый чел. Вот как в мультиках рисуют вот этих вот, только проснувшихся.
2: На фоне?
3: Да, ну вот хуже, там просто вообще ужас.
1: Ладно, тема у нас обсуждения не молодежь и те, кто намного моложе нас.
2: Тренды?
1: А нет, радость у нас. Давайте порадуемся. Что вам приносит максимальную радость? Вот вы можете прямо сказать, вот это вот вообще максимально радует меня.
2: Вот меня новость порадовала, что парни тупеют рядом с красивыми девчонками.
1: Вот, новости Аню радуют. Стас, тебя что радует? Максимально вот.
3: Максимально?
1: Максимально. Вот ты такой, о, максимум радости.
2: А я вчера в игру первый раз играла, когда фиксаторы в рот вставляешь. Радовались мы.
3: Как же это радует, когда ты вставляешь в рот фиксаторы.
1: А твой партнер что в этот момент сказал?
3: Он сказал, говорит, давай по традиции, что ты в самом деле.
1: Приходи, завтра еще поиграем.
2: Сломали 3 фиксатора.
1: Сломали. Перекусило просто и все. Так, ладно, ребята, мы еще обсудим между собой, и вы пишите нам уже, что вам приносит максимальную радость. Чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: 3. Обсуждаем, что вам приносит максимальную радость. Читаем ваши сообщения. Покупка новых беговых кроссовок. Прям детский неподдельный восторг вызывает. Валентинка написала.
1: Mm-hmm.
0: Ну, вещь новая, может же порадовать, по идее.
1: Может.
2: В принципе, очень. Покупка, шопинг.
0: Да, деньги, да. Константина радуем. Базовая вещь, отлично.
2: Но деньги перманентно, по-моему, прекрасно.
0: Да, давайте все кроме денег. Деньги, это понятно. А, когда никто не звонит вот Сириусу Максу, его это очень радует. Максимальную радость приносит.
2: Давайте позвоним, узнаем, что конкретно его радует.
1: А Марусика радует, когда мои трое детей не болеют и уходят в сад и школу, оставляя меня дома один на один с горячим кофейком.
0: Ну, а Рыбак написал: креветки с пенным смузи, ну и секс. Все, больше человеку ничего не надо. Это максимальная радость.
2: А какой-то еще набор есть, типа, это прям последовательность.
0: Это возможно в одно и то же время.
2: Там еще кто-то присутствует?
0: Скорее всего.
2: Бедные креветки.
1: От Анастасии максимальную радость доставляет поход каждый день по магазинам, тратить деньги. И если я хоть один день этого не сделал, начинается ломка, плохое настроение. Сашенька, любимый, жду тебя вечером с денежкой.
0: Андрей Кош 73, как попал, это хорошо, когда заправил полный бак бонусными баллами. Вообще не заплатил, накопил, все, приехал, бесплатный бак залил бензина, как тебе кажется. Согласен, согласен.
1: Макс, радость, это проснулся в понедельник в 6 утра, как обычно, недовольный, собираюсь на работу, сходил в душ, все эти утренние дела, и за 5 минут до выхода вспоминаю, что сегодня первый день отпуска, и не нужно на работу.
2: И снова ложишься в кроватку.
1: Такой кайф.
0: Вторая половинка. Вот Ирен написала, когда мой муж приезжает домой, тоже приносит максимальную радость. Хороший человечек, значит.
1: Илья максимальную радость приносит, когда директор приносит зарплату. Кстати, она завтра.
0: Вован, всем доброе утро. Радость, что пропали очереди на АЗС у него. Вот это радость. Время не тратишь лишнего.
2: Так и бензин пропал опять.
0: Где?
2: У нас нету.
0: Не знаю, у нас есть. Кемир написал: когда котейка, моя здорова, с утра урчит на ухо и тыкается холодным и мокрым носом мне в глаза и лапой по носу мне бьет. Вот это максимальная радость. Животный. Когда получилось наконец-то демку трека дописать, Егор нам написал. А выпустишь, представляешь, сколько радости будет, опять же.
2: То есть хобби радует кого-то.
0: Да, да, да, да, да.
2: Нормально.
0: Так, что у нас еще? Когда слышу любимый трек, ощущаю фрисон от французского дрожь.
1: Фрисон.
0: Фрисон.
1: Да.
0: Это кратковременная психофизическая реакция организма, Виктор написал.
2: Очень мало про еду. Вот еда разве не радует?
1: Это у меня только
2: вот,
1: тебя.
2: И были креветки и пенные, да. Меня еда очень радует.
0: Хорошо, какой продукт тебя радует максимально?
1: Фрисон у тебя от какого продукта?
0: Фрисон.
2: Фрисон?
1: Фрисон.
2: Очень сложно сказать. Иногда очень хороший кусочек мяса.
0: Бургер? Фрисон?
1: Крутон. Крутон. Фрисон от крутона.
2: Крутон это просто хлеб. Причем еще не факт, что вкусный. Бургер, да, если он очень вкусный. Давайте так. Есть очень вкусные дорогие бургеры, да, прям...
0: Допустим.
2: Но иногда радует вот эта поганая, химозная дрянь, которую ты берешь вот в массовых вот
1: сейчас
2: этих...
1: Сейчас рекламный слоган, да.
2: Да, серьезно, я один раз шел, говорю, я вот хочу вот именно вот этот отвратительный бургер, потому что это какой-то
1: потому
2: вот...
1: Потому что он дешевый.
2: Нет, потому что это какой-то вот стандартный вкус, который не меняется, да. Ты вот именно его хочешь. И ты радуешься тому, что ты его съел.
0: Вкус детства, настоящий фрисон. Что вам приносит максимальную радость, пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
4: Внимание, внимание! Говорит новый автосалон «Хавейл» «Доктор Крым». Только до конца октября ограниченная серия автомобилей «Хавейл Джолион» по спеццене от 1 999 тысяч рублей. В наличии. Успей купить! Бензин и дополнительное оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Наш адрес – город Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. Подробности по телефону 8 978 555 4950.
5: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
6: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло. Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Их совершенство в деталях. Exeed RX – выразительный дизайн, современные технологии и премиальный комфорт, который превращает каждую поездку в особое впечатление. Только в октябре выгода на покупку до 1 миллиона рублей. Осень – время позволить себе большее. Exeed Центр Черноморавто, Симферополь, Бородина 73. Звоните 8-978-340-40-40. Указана выгода на новый Exeed RX 2025 года выпуска, комплектации премиум. С учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля с пробегом по программе Trade-in. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
8: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
9: Отборные полосатые семечки пикантные.
8: Невероятно вкусные.
9: Невероятно крупные.
8: Невероятно пикантные.
10: Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru.
11: Предложение действует до 31 октября.
12: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: А мы играем через минут 10, поэтому присылайте «Игра в чат» мобильного приложения «Рекорда», если вы хотите оказаться в прямом эфире и выиграть приз от вейкаперов и радио «Рекорд». Ждем, пока обсуждаем, что вам приносит максимальную радость.
1: Миш пишет, очень радует, когда летом едем на рыбалку с лодкой-палатками, коптильней на несколько дней с друзьями, детьми и просто отдыхаем с шашлыком, рыбалкой.
0: А, компания. Действительно, когда попадаешь в свою компанию, приносит это максимальную радость. Это хорошо.
1: Ой, Антонина, когда удается поспать днем, радость неимоверная. Согласна, поддерживаю.
0: Это максимальный фрисон, по-моему. Фрисон – идеальное сегодня слово под эту тему. Пятница, 17.00, утро субботы в 11.00. Ваш заказ прибыл в пункт выдачи. Солнечный день, зарплата. Все, вот такой список у нашего слушателя. Больше ничего не надо.
2: Пока все работает. Все взаимосвязано. Пришла зарплата, появился заказик.
0: Плюсуем, да.
1: Никит, фрисон немножечко другое. Ты знаешь, когда волосики привстают на ножках и ручках? Вот такое удовольствие. Музыку слушаешь в наушничках, и там такие децибелы, и ты такой, вот примерно так. Ну, обязательно волосики должны вставать, мурашки должны бежать под кожей.
0: Вот, так и наша тема так звучит, что он приносит максимальную радость, то есть фрисон. Все нормально. Мы про это и разговариваем, когда волосики аж пристают, неважно где.
2: Или именно факт наличия волосиков должен быть.
0: Да.
1: Не обязательно.
0: Тогда у вас у девчонок вообще нет фрисона.
2: Не-не-не,

0: есть те, по кому видно, что она. А, ты это, у тебя фрисон. Говорит, извини, не успела.
1: Ладно, новая бытовая техника. Здесь наш слушательница пишет. Последняя купила новую стиральную машинку с сушкой. Лепота. А также полный бак у двух машин.
0: Сушки прикольно, вкусно.
1: Это хорошо.
2: Я тоже так хочу, чтобы она такая, достаешь, а там все уже сушеное, глаженое.
0: Так надо купить. Есть же сушильные эти.
2: Говорят, что там, где два в одном, плохо, что нужно отдельное.
0: Но, не, есть очень дорогие машинки, где это норм. Да купи отдельную.
1: Есть утюг, я вам напомню.
0: Утюг не сушит.
2: Точно! Никитос, спасибо.
1: Я футболки так сушу, которые постирал час назад. Вообще спокойно.
2: А я, знаешь, какой у меня лайфхак показали, когда нужно тоже быстро футболку высушить? Нужно футболку положить на полотенце поверх, потом полотенце скрутить в трубочку, чтобы, получается, футболка внутри была. И чтобы друг на одной стороне держал, а ты выжимаешь. Все, вот.
0: Есть проблема, всегда друга надо с собой, да, таскать.
1: Не придешь футболку
2: высушить? Ой, это не проблема, Стас.
0: Это проблема.
1: Мессировал человек из народа, когда порадовал или помог кому-то. Вот его максимально это радует.
0: Альтруист получается. Да, да.
2: Вот Валерий рад тому, что двухлетний сын писает в горшок.
1: Это, наверное, классно, да? Когда не мимо, когда не под себя и не под тебя.
0: Когда нет такого, что ты идешь по квартире. Топ-топ-топ. Топ-топ-топ.
1: Может, это кот? А у меня же нет кота, есть ребенок.
0: И кот такой, это не я, брат.
1: Что вам приносит максимальную радость? Обсуждаем, пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: 10% мирового рынка. Минэнерго уже ведет переговоры с США о контрактах на поставки топлива. При этом восстановление добычи нефти будет зависеть от возможностей российской инфраструктуры и нефтеперерабатывающих заводов. С 1 июля будущего года россиянам потребуется электронное разрешение для въезда в Казахстан. Новое требование касается граждан всех стран с безвизовым режимом. Оформить документ можно будет бесплатно через интернет, подав заявку минимум за 72 часа до поездки. Разрешение будет действовать полгода, а его отсутствие станет основанием для отказа во въезде. В Польше могут вернуть обязательную военную службу, отмененную еще в 2009 году. Замминистра обороны заявила, что лично поддерживает призыв как мужчин, так и женщин. Власти рассматривают несколько вариантов и обещают объявить решение позднее. Таким образом, Польша рассчитывает увеличить численность армии, которая сейчас насчитывает более 220 тысяч военнослужащих. Новые события дня в следующем часе.
1: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой красавчик?

0: Рекорд. Новости.
1: Россия планирует к концу года увеличить экспорт дизельного топлива до 3-3,5 миллиона тонн в месяц. По словам вице-премьера Александра Новака, это позволит стране занять более 10%

0: новый «Хавейл Дарго». Выбирайте «Хавейл» под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на «Хавейл.ру» или в дилерских центрах «Хавейл Сити». Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар». ООО «Автостат».
1: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
2: Да ладно?
1: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
2: Хорошая история.
1: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
3: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
4: Что в моде в этом сезоне?
5: Дерзкий дизайн. Тебя точно заметят.
4: Комфортная база. Пакет теплых опций и стильный салон.
5: Умный образ. Технологии, которые понимают с полуслова.
4: И полный привод придет на помощь в любой ситуации.
5: Все это в кроссоверах Амода. А сейчас еще и с выгодой до 350 тысяч рублей.
4: Амода C7 и Амода C5 не перестают восхищать.
5: Срочно надо брать!
6: Указан максимальный размер выгоды потребителя на модель Амода C7. Условия уточняйте у официальных дилеров Амода и на сайте Амода.
7: Казань брал, Астрахань брал.
8: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
9: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
7: Красота-то какая, лепота.
10: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
11: Едем на новом Тена Т9. Обсудим условия.
12: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
13: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
11: Принимается. Тогда с меня маршрут.
14: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Тенет Т9. Пространство для главного. От 3 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
15: Цена действительно на комплектацию Prime.
16: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
17: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
18: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
19: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» Ora Way. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
20: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
21: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
22: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
23: Приложение распространяется на новый автомобиль Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: секунданты.
1: С Дмитрием сегодня. Дима, привет.
2: Да, приветствую.
3: Привет. Из какого-то города, Дим?
2: Кузбасс, город Прокопьевск.
1: Классно. Дима, а что тебе приносит максимальную радость в жизни?
2: Максимальную радость? Ну, когда жена рядом, семья рядом, дети.
1: Так, ну, класс.
4: На наличие любимого человека рядом. Это же прекрасно.
1: Спасибо, что расшифровал, Стась.
4: Я люблю расшифровывать. Я недавно общался с расшифровщиком.
1: Я в курсе. Дима, у нас игра. Называется она «Секунданты». Мы отправимся сейчас тебя в какую-то ситуацию, вымышленную, а может и нет, и дадим тебе букву и одну минуту времени. А тебе за эту минуту нужно взять с собой 5 предметов, подходящих под эту ситуацию. Иначе мы будем докапываться. Все очень просто. Правила понятны?
2: Да.
1: Отлично. Куда Дима идет?
3: А по мотивам лета отправляем тебя с женой на пляж.
1: На пляж. А буква?
4: Пусть будет буква Р.
1: Р. Роман. Р. Пляж. И у тебя минута, Дима. Она начинается прямо сейчас.
2: Так, ракетка.
1: Пусть. Mm-hmm. Ага.
4: Пока одна, ну ладно. Из еды что-нибудь сразу?
2: Радио.
1: Радио. Конечно, конечно.
2: Так. Постоянно слышал и как-то все так.
4: Все нормально, нормально, соберись.
1: Соберись, время еще есть. 40 секунд.
4: Смотри, знак зодиака есть, и еда такая.
2: Рак.
4: На. Вот он.
1: Три, еще два.
4: Ну, к нему еще что-нибудь плавающее.
2: Рыба.
1: Рыба. Еще одно.
2: Разминка.
4: И разминка.
3: Разминка?
4: Да.
1: Вот до этого мы...
2: На пляже разминка перед ракеткой.
3: Ну круто, но ее же не потрогать. Ракетку можно потрогать, а разминку не потрогать.
4: А кто тебе сказал?
1: Как упражнение.
3: Можно взять резинку для разминки.
1: Вот смотри, как идеально ты и помогла просто. Оправдала всю эту историю. Дим, мы тебя поздравляем. Приз твой, можешь привет передать кому хочешь.
2: Ну, передаю привет своему городу, Кузбассу, ну и всем слушателям Радио Рекорд.
1: Классно, за это спасибо большое. И вам всем от нас привет персональный.
0: Секунданты у вейкаперов.

0: Record. Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
1: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
2: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном сносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. ВСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
6: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
5: Выбирайте город мира. Плюс 7-978-300-75-75.
6: Карбон. Застройщик ООО «СЗНИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
5: Город мира. Там, где всегда тепло.
0: Осень создана для перемен. Время выбрать свой Tenet Plus. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Tenet Plus Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Tenet Plus. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Tenet Plus L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
7: Коля, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
8: Кать, ну у тебя интернет глючит. Проведи Farline и сразу приеду.
9: Farline. Тонкая оптика, крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
10: Симферополь, Лада. Есть Лада. Нам подоступней надо.
11: Есть Лада, как вам надо. Новая Лада с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер Симферополь, Лада. Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
2: Указана стоимость на Лада Гранта Классик до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего подержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: обсуждать, что вам приносит максимальную радость. У меня два интересных и противоположных сообщения в телеге от Юленьки и Максима. У Максима, например, это страдание, а у Юленьки путешествие.
1: Так страдание кого-то другого, наверное.
0: Я не знаю, он мне писал просто страдание. Максим, расшифруй, ты нас пугаешь.
2: Марат, привет. Меня тут очень сильно порадовала поездка на гору Шудья-Пендыш на север Пермского края. Ехать туда 10 часов, но это очень порадовало. 7 лет туда планировал съездить.
1: Собственно, оттуда и пишу, заберите меня.
0: Сейчас скину координаты, да, отправьте вертолет.
2: А Марат, кстати, туда поднимался, по-моему, в футболке «Радио Рекорд».
0: Отлично. Так, поехали дальше. Что у нас?
2: Радость приносит не бургер, а дошик.
0: О, он раньше появился.
1: Но тут на любителя. Мне кажется, что у каждого есть вот эта вот особенная еда.
0: Мне кажется, каждый, кто любит бургер, любит дошик.
1: Нет.
2: Вот у меня сегодня такой дошики. День, что нужно решить, бургер, шаверма или дошик. Как решить? Понимаете, вот как бы они как лебедь, рак и щука тянут в каждый в свою.
0: А три раза нельзя поесть,
2: нельзя.
0: Да?
2: Нельзя. Надо выбрать.
1: Так. Я не знаю.
2: Может, вы меня раскрутите, я положу, как бы, решим, на какой стороне. А, что, вы меня раскрутите, так и я остановлюсь.
1: Ну, дело не в том, что мы плохие продюсеры, но мы уже не раскрутим.
0: Можем раскрутить тебя на еще две шавермы. Вот на что можем.
2: Развод!
0: Александр радует, когда жена что-то стряпает. Но я тоже люблю, когда чья-то жена что-то стряпает. Жаль, говорит, редковато. Вчера вот пирог рыбный был. Порадовало. 4 октября годовщина свадьбы была. Настряпала манты с рубленной бараниной. Ну, прям восторг и радость была. Эх, почаще бы.
1: Слово такое.
2: Редковатая стряпня.
1: Стряпает. Готовит.
0: Ну, это стряпать прям. Это вкуснее звучит, чем готовить.
1: Да, не знаю.
2: Алекса радует раки жареные или варёные. Я сам готовлю секс с женщиной и шашлык из свинины.
1: Подожди, ты сам себе готовишь секс с женщиной?
2: Хорошо, что уточнил.
1: Молодец.
0: Классный вечерок был у слушателя нашего, да?
1: Приходит в ресторан и говорит, мне, пожалуйста, рак, приготовьте секс с женщиной.
0: Они такие, да, ну, секс с женщиной еще...
1: А, закончился. Только был вот-вот.
0: Извините. Вейкапер.

0: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
1: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
2: Начните с легкого старта с программы Changan Light. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+ от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Changan стартуете вы. Changan. Инжиниринг эмоций.
3: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Changan Юникей в комплектации Комфорт. Changan CS75+ в комплектации Комфорт. Changan Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
6: ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая, лепота.
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
16: Вы каперы!
17: На рекорде.

0: лыжи.
1: И у нас 9 утра в Петербурге по московскому времени.
2: В этом часе обязательно не пропускайте ватафакты.
1: Да, у нас проблема, ребята, птицы. Какая? Птицы по всему миру разучились петь. Мы вот что выяснили. Я, кстати, когда прочитал эту новость, действительно обратил внимание. Вы были в лесу давно? Нет вот этой вот какофонии звуков уже от птиц, действительно.
2: У меня сверчки дома поют.
1: Это не птицы, к сожалению. Проблема настолько серьезная, что ученые пытаются вообще восстановить птичьи песни с помощью искусственного интеллекта.
2: А почему бы нам всем, как принцессам диснеевским, не пойти в лес и не начать петь?
1: Ой, нет, давайте-ка пусть поют те птицы, которые остались. Если каждый пойдет в лес без вокальных данных, я боюсь, что... Там и деревья.
2: А где нам петь? Не в караоке же без вокальных данных?
1: Душ, он зачем придумал? Да. Конечно, там
3: вода. Стоп, подожди. Вода. Караоке без вокальных, это не кажется, что это одно и то же?
1: В общем,
3: что туда только и надо идти.
1: Про птиц, мне кажется, мы должны осветить эту проблему. Сложность в том, что птенцы повторяют песни за взрослыми, но из-за сокращения популяции им приходится перенимать чужие песни и диалекты. Вот в чем проблема, которые не привлекают партнера, из-за чего размножаться становится тяжелее птичкам.
3: Все решено, берем большие колонки, аппаратуру отвозим в лес и включаем им правильные песни.
2: Ба-барам.
3: Да, это спорцы поют.
1: Вообще, да, голуби вообще бесполезны. Они же вообще не поют, кстати.
3: Они уркают.
1: Ну да, воробьи чирикают, да, по-моему?
3: Да, подожди, а много кто чирикает?
1: Вселенная птиц, мы туда еще не погружались как-то ни разу.
3: Птицы, отпишите, что вы делаете, урчите, уркаете там.
1: Голосовые, нам нужны голосовые, которые мы будем включать
3: потом. Вот и споем.
1: В лесу, да.
0: Вейкаперы.
4: На Рекорде.

0: рекорде. Ватафакты.
1: А в случае отказа двигателя вертолет способен безопасно приземлиться при помощи авторотации. Это явление, при котором воздушный поток, вызванный падением, вращает лопасти и тормозит сам вертолет. Помните, я вам рассказывал?
2: Да, недавно обсуждали.
1: У меня друг как раз-таки, когда учился на пилота вертолета, вот они это специально провоцируют, эту ситуацию на высоте. Вот как это называется. Авторотация. А? Поэтому вы в безопасности теперь.
3: Ольненько.
2: Авторотация на радио.
1: Про радио тоже будет, кстати, чуть позже. Схема нумерации домов, при которой дома с одной стороны пронумерованы четными числами, а с другой нечетными, называется европейской вообще. Изначально, говорит, европейской, давай сделаем. И придумал ее писатель Пьер Шодерло де Лакло. Вот так его зовут. Автор всемирно известного романа «Опасные связи». Вот он.
2: Ой.
1: Придумал, и от него это все пошло.
2: А фильм по этой же книге?
3: Но он так и написал. Прям вот все, что есть в сценарии, это книга. Ну, чуть-чуть дальше смотрел, чем его пойти.
1: Это реально сейчас или ты шутишь?
3: Да ну нет, конечно, блин. Бред. Ну нет, роман существует, наверное, просто за основу взят.
1: Вот, знаете, Пьер Шодерло де Лакло это придумал. Когда будете...
2: А с чем связано-то? Есть объяснение? Обращать? Как бы, почему четное и нечетное?
1: Внимание на улицу. Нет? Не знаю. Не знаю.
3: Просто человек шел, говорит, 1, 3, исправлять надо.
1: Ну это удобно, если четный номер дома по одной стороне.
2: Подожди, это мы привыкли, а ты вот сейчас представь, что, например, было бы придумано по-другому, что у тебя справа одна улица, там, правая европейская, у тебя просто 1, 2, 3, 4, 5, а слева, например, левая европейская, и там буквы А, Б, В, Г, Д.
1: Звучит сложно. Я уже запутался, даже пока представлял. Про радио. Вот. В американском городе Монклер радиостанции уже более 15 лет круглосуточно транслируют один и тот же минутный фрагмент песни «I'll make love to you» группы «Boys to Men». Сейчас это, кстати, квартет. Все началось случайно, но слушателям понравилось, и они просто бесконечно крутят вот этот минутный фрагмент. А у нас некоторые пишут, что у нас музыка повторяется, да?
3: Это получается флешмоб какой-то у них массовый.
2: Они просто раз в день включают на минуту или реально нон-стопом?
1: Просто нон-стопом крутят более 15 лет. Какая-то вот шутка когда-то, которая началась, и она до сих пор там длится.
2: Так это шутка денег стоит.
1: Ну, неизвестно.
2: Крутить ежедневно.
1: Ну, наверное, это радиостанции холдинг какой-то крупный. Раз они могут себе это позволить.
3: Может быть, ребята сами попросили.
1: А, думаешь, проплатили настолько?
3: Да, такие, включайте, пожалуйста.
2: Скидываются, чтобы проплачивать чистоту.
1: Я думаю, они к чему-то готовятся. То есть они 15 лет сейчас крутят, и потом выдадут что-то грандиозное после этого.
3: Возможно, здесь у них все еще существует эта программа по заявкам. Mm-hmm. То есть ты звонишь и заказываешь песню, и кто-то очень с быстрыми пальчиками все время первый набирает.
1: Заказывает одно и то же.
3: Алло, хочу вот это вот фрагмент, все.
2: Ну? А может быть, ты говоришь, что она, знаешь, как снежный ком накрутится и превратится в мюзикл.
1: Может быть. Может быть, это к чему-то нас готовит, эта радиостанция. Ну, ждем, наблюдаем за ситуацией.
0: Рекорд. Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
4: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
4: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные. В Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
5: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Их совершенство в деталях. Exit RX – выразительный дизайн, современные технологии и премиальный комфорт, который превращает каждую поездку в особое впечатление. Только в октябре выгода на покупку до 1 миллиона рублей. Осень – время позволить себе большее. Exit Центр Черноморавто, Симферополь, Бородина 73. Звоните 8-978-340-40-40. Указана выгода на новый Exit RX 2025 года выпуска, комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля с пробегом по программе Trade-in. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
6: Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.

0: скидка 15% на первый заказ. Подробности на сайте megachelebitsa.ru. Акция бессрочна.
1: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Продолжаем обсуждать, что вам приносит максимальную радость. Читаем ваше сообщение.
1: Дмитрий, люблю, когда жена рядом и нежно обнимает.
0: Ага, Анника рассказывает, солнце с утра, хорошая погода за окном, уже это радость. Но сегодня, когда за окном дождь, я наслаждаюсь и радуюсь тому, что дома. С чашечкой горячего кофе и вкусностями, конечно. Слушаю вас и, накрывшись пледом, наблюдаю за каплями, стекающими по стеклу. А, как поэтично, как по-петербуржски.
1: Радует, когда вставать в 6 утра, ты просыпаешься в 4 и понимаешь, что спать еще 2 часа можно.
0: О-о-о.
2: Это очень опасно, конечно.
0: Это ловушка, не поддавайтесь на эту ловушку. Глаза нельзя закрывать уже, если они открылись по будильнику.
1: Когда теща была в гостях и уехала.
0: Наверное, актуально, да. Так, когда вейкаперы зачитали твой комментарий на рекорде, ну это, наверное, да.
1: Прохождение границ за пару часов, а не как раньше, почти сутки стоишь.
0: Так, Честер рассказывает, когда я кого-то о чем-то предупреждаю или что-то говорю, человек не слушает. А потом происходит ровно так, как я говорил. Я же говорил, приносит мне дикую радость и удовлетворение максимальное просто.
1: А вот здесь расскажите мне, пожалуйста, реально такое бывает? Владимир пишет, радость — это когда ты уснул в уборной и проснулся от того, что ноги отнимаются, и ты добираешься до кровати и потягиваешься.
0: Да.
2: А что тут радостного?
0: Это как история с паровозиком от майор Пейна. Такая же история, по сути. Добираешься до кровати.
2: Как русалка, представляешь? Ноги волочатся за тобой. Такой, не, я ничего не могу сделать.
0: С онемевшими ногами. Наверное. У каждого уже свой порог радости.
1: Да, меня радует предстоящий отпуск. Взяли на Новый год билеты на Шри-Ланку. Когда все будут есть майонезные салаты, я буду греть пузико на берегу Индийского океана.
2: И есть майонезные салаты.
0: Кстати же, скоро Новый год. Вот для меня это радость, действительно. Снег скоро пойдет, представляете?

0: похожая.
1: Ну, это иней был больше такой, подморозило немножечко. А снега-то не было.
2: Я знаю, что мы должны теперь делать.
1: Ну?
2: Репетиции Нового года.
1: Да.
2: Мы берем искусственный снег, создаем атмосферу, чтобы у людей был Новый год.
1: А вы же знали, что в многих заведениях сейчас популярная история, когда они устраивают Новый год у себя в кафе, где-то в ресторане, и тогда люди приходят, действительно, в костюмах, такие подготовленные, едят салат и все, что принято на новогоднем столе. И это очень популярная история.
3: У нас давно было заведение, где каждый день в 12 ночи отмечали Новый год.
1: Ну, оно стало неинтересным, когда каждый день. А вот теперь это не так регулярно проходит. Ну, классная история. Почему бы не отметить какой-то такой праздник? Да, летом, например. Выходишь, и не надо куртку накидывать на себя.
2: Постоянно не нравится тебе праздник, который сегодня такой? Я хочу вот... Пусть будет тут Новый год. День рождения второй хочу.
1: Что вам приносит максимальную радость? Мы обсуждаем, и вы нам пишите, рассказывайте в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
4: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России обсуждают введение акциза на сахар и кондитерские изделия. Среди предложений дополнительный налог на конфеты в размере от 48 до 100 рублей за килограмм, а также отмена льготного НДС на сахар и сырец. Представители кондитерской отрасли предупреждают, что новые сборы могут привести к подорожанию сладостей, сокращению ассортимента и снижению инвестиций в производство. Окончательное решение пока не принято. Россияне смогут подтверждать личность детей с помощью цифрового ID в мессенджере Макс. Правительство расширило список ситуаций, когда электронный документ можно использовать вместо свидетельства о рождении. Среди них покупка льготных билетов, бесплатный проезд, посещение больниц, МФЦ, музеев и различных мероприятий. В Минцифре уточнили, что организации будут подключаться к системе постепенно, а использование цифрового ID останется добровольным. В России красивые автомобильные номера продают за десятки миллионов рублей. По словам депутата Госдумы Максима Гулина, в Москве за комбинацию А888АА с кодом региона 97 просят 26 миллионов рублей. Другие престижные номера оценивают от 20 до 22 миллионов, а в

0: регионах цены начинаются от нескольких миллионов. При этом речь идет о стоимости в объявлениях на сером рынке, а не о суммах реальных сделок. Новые события дня в следующем часе.
1: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
7: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
6: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум октябрь-ноябрь 2026 с 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта Платинум.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Ламбер» 50% 99 рублей 90 копеек за 100 грамм с 15 по 28 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В хоромах своих аз есмь царь.
16: Каждый в своем доме царь.
15: А царским хоромам царская защита.
16: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
17: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юникей от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+ в комплектации Комфорт. Чанган Юникей в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
18: Я Пирелли беру в колесо.ру.
19: Дорогой, а что это ты напиваешь?
18: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
19: О, нам давно нужна зимняя резина.
20: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
21: Шапка, носки, еще шапка.
22: Мам, я на 2 дня еду.
21: Именно.
23: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
24: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
25: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
26: Да ладно?
25: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
26: Хорошая история.
25: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
5: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.

0: Про максимальную радость говорим, и что конкретно вам доставляет это прекрасное чувство. Вот Евгений доставляет удовольствие и радость делать подарки, например. Больше только то, что подарок пришелся полезным. Кстати, есть такие люди, действительно, им нравится больше дарить, нежели получать. Интересно, интересно.
1: Алексей пишет, 38 лет увлекся большим теннисом. Полный восторг, игра изменила жизнь. Кардио, тренировки на свежем воздухе, новые нейронные связи, знакомство, утренние подъемы в радость. И только зимой каждый день ждешь теплой погоды, чтобы взять ракетку в руки. Так можно же в зале зимой.
0: Теннис.
1: Все тело болит после тенниса, кстати.
0: Теннис вообще меняет жизнь, это нормальная история. Это один из самых сложнейших видов спорта.
1: Мне нравится.
0: И хорошо. Так, поехали дальше.
1: Радость приносит, когда пофиг на чужое мнение, делаешь так, как считаешь нужным.
0: У Димы вот похожее сообщение. Радость, что я один. Никто мне голову не делает, меня не пилят. Тишина, покой, порядок.
2: Да, не может быть так, что станет скучно.
0: Может быть.
2: В любом случае, кто-то должен быть.
1: По катушке на мотоцикле летишь, чувствуешь ветер, свежескошенную траву, а если еще и стекло на шлеме надеть цветное, то еще и поля будут светиться от солнца красиво.
0: Как в розовых очках едешь, да? Классно. Радует, когда рыбалка, отпуск. И рыбалка в отпуске так вдвойне радует, написал Ангел нам.
2: Нужен тур специальный рыбалочный.
0: А есть же такие истории.
2: Да?
0: Конечно.
2: Тебя возят по специальным рыбным местам?
0: Да.
1: Меня радует, когда приходишь домой с работы, жена и сын радуются, бегут встречать, жена аж пританцовывает, и ты понимаешь, что это не поддельная, а искренняя бурная радость.
0: Круто. Дмитрий рассказывает, что он перфекционист, и этим все сказано. Когда все идеально, видимо, на своих местах у Дмитрия, тогда это приносит ему максимальную радость.
1: Мне максимально сейчас доставила радость. Я нашла телефон на остановке, вернула хозяйке, она меня финансово отблагодарила.
0: Ой, ну прекрасно. Ну как хорошо. А, ну смотрите.
2: И доброе дело сделала, и получается еще и премия пришла.
0: Да, и поблагодарила хозяйка. И той радость, кто...
1: Которая поняла, получила, что не потеряла.
0: Да, не потеряла полжизни. Там же сейчас практически в телефонах все.
2: И
0: да.
2: Есть смысл походить по остановкам, поискать.
0: Да,
2: можем уже подзаработать.
0: Это уже другой план. Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Осень создана для перемен. Время выбрать свой Тенет Плюс. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Тенет Плюс Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Тенет Плюс. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Тенет Плюс. Быть элегантным.
2: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Тенет Плюс L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
3: В Автогрупп Крым снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
2: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном сносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 910 рублей. БСК 3,10%, 26,11% годовых. Не является публичной офертой.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
7: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 220 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
2: Застройщик ОСЗ «Энтокосмический проектный декларат».
8: Вова, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
9: Марин, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
10: Фарлайн. Тонкая оптика, крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
11: Симферополь, Лада. Есть Лада. Нам подоступней надо.
12: Есть Лада, как вам надо.
13: Новая «Лада» с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru.
2: Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего подержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
14: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
15: Внимание, внимание! Говорит новый автосалон «Хавейл» «Доктор Крым». Только до конца октября ограниченная серия автомобилей «Хавейл Джолион» по спеццене от 1 999 000 рублей. В наличии. Успей купить! Бензин и дополнительное оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Наш адрес – город Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. Подробности по телефону 8-978-555-49-50.
0: Рекорд Dance Radio.
16: Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Про максимальную радость еще совсем немного и подведем итоги голосования. Оно у нас есть каждое утро. Кстати, в наших социальных сетях подписывайтесь обязательно.
1: На работе очень много приходится стоять, и когда начинается перерыв, а ты присел, это просто верх блаженства.
0: Ой, кто-то вспомнил радость в детстве. Вот Антон написал, что когда тепленькие колготки мама с батареи дает тебе, ты их на себя надеваешь и такой сидишь, такое тепло тебе, хорошо.
1: А это круто.
0: А это да.
1: Я сейчас натянула бы тепленькие из батарейки колготки. Но,
0: положи просто с вечера заранее, и все, встанешь с утра, обрадуешься.
2: Следующее утро, если приходим, все стоя будем вести. Почему? Потому что ожоги получили.
1: Удовольствие приносит, когда ты в споре доказываешь свое, вот прям брыжешь слюной, а потом вы проверяете информацию, и ты оказываешься прав.
0: Денис, испытывая абсолютное счастье, стоя на носу яхты, летящей над бирюзовыми водами теплого моря, солнышко, теплый вечер, ощущение полета, ну кайф. А еще когда играю в волейбол и шоколад горький, а нет, этот ваш молочный, где один сахар только. Все, вот рассказал Денис топ-3 радости своей жизни.
1: У меня работает моя кошечка, которая каждое утро трется об мои ножки, когда собираюсь на работу, и каждый раз мурчит, когда я возвращаюсь с работы. Это непередаваемое чувство.
0: Классно. А когда коллеги, да, там пошел ты из коллег за кофе и тебе приобрел, да, тоже радость.
1: Ну ты уж тоже сравнил коллегу и кошечку у нога.
0: Ну, я просто накинул что-то приятное.
2: А если кошечка пошла за кофе? И принесла и тебе.
0: А если кошечка, да, дрессированная или, в принципе, твое животное? Классно, слушается тебя, прекрасно.
2: Вместо тебя на работу вышла.
0: О, ну это ты уже, конечно, из вселенной Марвел что-то. Давайте подведем итоги голосования. Что вам приносит максимальную радость? Это зарплата, конечно же, была у нас такая в голосовалке, но она, считай, не в счет, 58%. На втором месте у нас это отпуск, это зависит от зарплаты, 52%. И на третьем месте это вождение авто. Вот такие топ-3.
3: Вейкаперы

0: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
1: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
4: Казань – брал. Астрахань – брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
7: Красота-то какая! Лепота!
8: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
10: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
11: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
12: Вейкаперы. На рекорде.

0: рэперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 10 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы час точно еще с вами.
3: В этом часе любовный гороскоп, горячие новости, вот и факты.
2: Да, неожиданно у работодателей стали популярны зелениалы, если вы не знали.
3: Что?
2: Зелениалы – это самые ценные кадры на рынке труда сейчас. HR-ы просто охотятся за ними. В общем, это люди, родившиеся где-то с 90-го по 99-е годы. Так как они застали эпоху до нейросетей, то есть мы играли и в приставки, и все вот эти детские игры, эксперименты проводили, и умеем пользоваться социальными сетями, искусственным интеллектом и так далее. То есть две эпохи, как раз таки вот этот переходный возраст, как считают HR и большинство работодателей, вот он как раз состоялся в этот период. И поэтому у этих людей сейчас преимущество при поиске работы. 90-й, 99-й год. Вот такая.
3: Они
2: вот
3: как бы в таком, в трудовом нормальном возрасте, еще ну, и да. Не молодые, не старенькие. Тут да, много и... факторов. Здоровье у них, семья у них. Вот они как раз трудятся.
4: То есть факт образования профильного нам вообще, да, не важно.
3: Видимо, да.
2: А ты видел новый тренд, кстати, идет он как раз-таки западной страны, что сейчас ровно половина с дипломами сидит без работы, и ровно половина те, у кого есть диплом. То
4: да.
2: есть новый такой тренд получается. Даже там образование, вот уже, оно уже переходит немножечко на другую стезю. Вот. Но это лишь статистика, да, неизвестно, как оно дальше пойдет.
4: Дождемся зимы.
2: А что будет зимой?
4: Не знаю, просто.
2: А, диплом... ты просто всем поугрожал?
4: Да, просто...
3: Диплом в шубе это, будет лежать или что?
4: Это такая отправная точка, что когда она придет, что-то должно случиться.
3: Ты сейчас не пугай нас,
2: ты
3: ладно?
2: Ты нас пугаешь,
4: а?
2: Реально.
4: Я просто недавно «Игру престолов» опять начал смотреть.
2: Ну все. Ты завязывай давай.
3: Не угрожай
2: давай.
3: Нам.
2: Ну, ты «Игра престолов», зачем она тебе надо?
4: А что я угрожаю? Зима.
1: На рекорде.

0: рекорды. Ватафакты.
1: Наверное, про сельских женщин.
2: Нет, Всемирный день мытья рук. Вот давайте вспомним, как мы, да, начали хорошо мыть руки, когда началась пандемия.
1: Да так же и мыли.
2: Да нет, стали чаще. Влажные руки разносят микробы быстрее. Мокрые руки переносят примерно в 1000 раз больше бактерий, чем сухие. Поэтому, когда вы помыли руки и вот так потом стряхиваете в разные стороны, как будто бы сушите, это плохая идея.
1: О, мы делимся. А я вообще наблюдал подобный эксперимент, когда тестировали сушилку для рук сухую.
2: Но.
1: Как раз-таки бумажные салфетки и вот это встряхивание рук на специальной пробирке, которая стерильна. И оказалось, что самое безопасное — это как раз вот трясти руками, потому что тогда руки сами высыхают, и микробов на них меньше задерживается. Проиграли сушилки для рук. Там большое количество микробов.
3: Она выдувает. Ты же встряхиваешь их как раз. Они держатся, держатся, но им скользко на мокрых руках.
1: Ну да, проверяй.
2: Вообще, да, самое оптимальное — вот эти одноразовые бумажные салфетки.
1: Да,
2: потому что мокрые полотенца — это трэш. Там много что остается с каждым разом. Одноразовые полотенца... Ну, слушай, да, подожди, тогда а как нам утихомирить этот спор? Мне тоже казалось, что стряхиваешь нормально, ты же чистыми руками стряхиваешь.
1: Но если подумать логически, да, по идее, ты помыл руки.
2: Там все, уже ничего нету.
1: Да, ничего нет, они чистые. Ты ждешь, пока они высохнут. Если ты ничего не трогаешь, то и логичнее, микробов меньше. Если воздуходувка, она же накапливает в себе, да, все вот эти все равно микробы, там тоже надо прочищать, то тоже логично, что она накинет тебе что-то. Полотенце тоже понятно, потому что оно каждый раз что с чем-то соприкасается. Мне кажется, стряхивать все равно самое безопасное.
3: То есть, если ты, допустим, где-то на мероприятии, ну, неважно где там, помыл руки и хочешь, чтобы они остались чистыми до конца вечера, все время пританцовываешь. Сидишь там...
1: Даже не под трек, да.
3: Все такие: Николай Семенович был нам хорошим другом.
2: Офисные, у сотрудников офисов на руках часто живет больше бактерий, чем у людей, которые занимаются физическим трудом. Все это благодаря приветики, офисной клавиатуры, кулеры, вот это вот все.
1: Каждый поручкается еще, когда приходим же здороваемся мужиками.
2: Да.
1: Поэтому передаем друг другу тоже разные вещи.
3: Надо придумать эти издалека. Для опасающихся придумать здоровки издалека. Чтобы было не так обидно.
2: В 19 веке венгерский врач Игнац Земельвейс предложил докторам мыть руки с хлоркой перед родами. Коллеги подняли его на смех. На смех назвали шарлатаном. И бедняга закончил жизнь в психиатрической больнице. А теперь это золотое правило медицины.
1: Да, про это же есть даже отдельный фильм. Как действительно он внедрял эти советы в медицину, и над ним все насмехались.
2: Ужас.
1: Да, это очень, очень прикольная история.
2: Он полезное изобретение сделал, а как? Окончил психиатрической.
1: Ну, вот, видите, вот времена были раньше, вот нравы-то. А вот достаточно было просто руки мыть.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Transmission. Канал Техно. Канал EDM. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
4: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
4: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
5: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Их совершенство в деталях. Exit RX – выразительный дизайн, современные технологии и премиальный комфорт, который превращает каждую поездку в особое впечатление. Только в октябре выгода на покупку до 1 миллиона рублей. Осень – время позволить себе большее. Exit Центр Черноморавто, Симферополь, Бородина 73. Звоните 8-978-340-40-40. Указана выгода на новый Exit RX 2025 года выпуска, комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля с пробегом по программе Trade-in. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
6: Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Аленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
7: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Гороскоп.
1: Прямо сейчас на 15 октября.
2: Овны, сегодня вашему любимому человеку будет весьма непросто понять мотивы вашего поведения.
3: Тельцы, сегодня вам будет казаться, что самые романтические минуты ваших отношений уже далеко, но это не так.
1: Близнецы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно понять, что вы имеете в виду.
2: Раки, сегодня вашему любимому человеку захочется поразить ваше воображение, и он приложит к этому максимум усилий.
3: Львы, сегодня ваш любимый человек приобретет какую-то очень важную для себя вещь, которая целиком и полностью заберет его внимание.
1: Девы, даже самые разные люди могут ужиться вместе, если оба этого хотят, помните.
2: Весы, сегодня вам, возможно, придется выслушать несколько довольно-таки нелестных отзывов о человеке, который вам совсем не безразличен.
3: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку будет не просто объяснить вам то, что он считает очень важным для вас.
1: Стрельцы, завтрашний день принесет новые проблемы, которые вам предстоит решать вместе с вашим любимым человеком.
2: Козероги, сегодня вашему любимому человеку будет не просто решиться на некий довольно-таки ответственный шаг.
3: Водолей, сегодня вас особенно будет подводить техника.
1: Рыбы, спокойствие и только спокойствие. Так проще достичь желаемого. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России предложили временно запретить открытие новых частных вузов. С такой инициативой выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, за последние годы в стране появилось около 350 частных высших учебных заведений, многие из которых лишь имитируют образовательную деятельность. Матвиенко призвала приостановить выдачу лицензий до ужесточения законодательства и наведения порядка в этой сфере. Порции готовой еды в российских магазинах за год уменьшились в среднем на 10% до 266 граммов. Аналитики связали это с растущей популярностью небольших перекусов, а не гири, сэндвичи и хот-догов. За первые полгодия продажи таких продуктов выросли почти на 50%. При этом готовая еда остается одной из самых быстро растущих категорий в продуктовых магазинах. В Норвегии обнаружили, что китайские электромобили записывали перемещения военных во время учений. Арендованные машины снимали, кто и куда ездил, сколько времени проводил на объектах и даже коды доступа к закрытым военным территориям. Записи удалили, однако неизвестно, передавались ли данные куда-либо еще. В армии назвали ситуацию серьезной угрозой безопасности, но вводить полный запрет на китайские автомобили пока не планируют. Новые события дня в следующем часе.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия. Портал. Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия. Портал. Билеты на сайте radiorecord.ru.
5: Шоу Go-Go. ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
6: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
7: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
8: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
9: ОСАГО в Альфа-страховании.
10: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
7: Красота-то какая! Лепота!
11: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
12: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогам 2024 года.
13: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
14: Шапка, носки, еще шапка.
15: Мам, я на 2 дня еду.
14: Именно.
16: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
17: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
18: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
19: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Четверг.
2: Цирковая артистка стала жертвой угона и лишилась реквизита, но получила от угонщика костюм хот-дога. Максимально. Ее угнали BMW, она смогла отследить машину через приложение. Он стоял на парковке возле ближайшего торгового центра, она отправилась в сопровождение полиции. С машиной было все в порядке, но из нее пропало кое-что из реквизита циркачки. Интересно. Исчезла, но было найдено, значит, что ей... Она говорит, что мне это не принадлежит. Цирковой реквизит, ковры, костюм, сосиски в булочке.
1: То есть этот дрессировщик тигры выходит, хватит в карман, а там ничего нет. И тигр такой, ну тогда давай руку.
3: Ну, интересно. Интересное преступление.
2: Да, зачем он ей оставил костюм хот-дога? Зачем ее какие-то вещи взял?
3: Да, странные. Нужно, конечно, у парня уточнять.
1: Это, возможно, поклонник.
3: Да, но не костюмов ростовых, так это точно. У меня есть горячая новость, и очень крутая. Вайп-кодить теперь можно будет на андроидах. Представляете, Google разрешили создавать под себя приложение через приложение, которое есть там, Google AI Studio, без публичного релиза. То есть, грубо говоря, вы можете себе сами написать, что вы хотите. Внутри искусственный интеллект создает приложение, там, счетчик калорий какой-нибудь, таск-менеджер, фитнес-трекер. Mm-hmm. И твое приложение готово, тебе не нужно его скачивать, платить за рекламу в этом приложении и что-то делать для этого. И им можно будет поделиться, например, с другом. То есть их загрузить будет нельзя в маркет, но со своего смартфона ты можешь поделиться то приложение, которое ты создал. Вот это круто.
1: Прикольно. Крутая штучка. Внутренний чистый инструмент.
3: Да, и вот куда рынок, собственно, смартфонов и пойдет. Мне кажется, приложение скоро это такая будет история. Сам себе написал, что хочешь, за тебя телефон его собрал и загрузил тебе же.
1: Ну, наверное, будут работать приложения, которые должны быть связаны с общей сетью.
3: Не факт.
2: То есть там... А всплывающую рекламу сам себе можешь прописать?
3: Ну, если захочешь, да. Просто сайт

0: Звоните до 31 октября в Черномор-Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Теннет Плюс. Быть элегантным. Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Теннет Плюс L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
1: В Автогрупп Крым снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
2: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном сносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. БСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.

0: Рекорд. Реклама.
1: Осень создана для перемен. Время выбрать свой Tenet Plus. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Tenet Plus Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Tenet Plus. Успейте.

0: скидка 15% на первый заказ. Подробности на сайте megachelebitsa.ru. Акция бессрочна.
1: Симферополь надо. Есть Лада. Нам подоступней надо.
2: Есть Лада, как вам надо. Новая Лада с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер Симферополь Лада. Ялтинская объездная, Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
3: Указана стоимость на Лада Гранта Классик до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Там многие подумают, что у нас, возможно, какой-то контракт с РЖД, но нет. Просто у них новости прикольные. Полки в плацкарте и купе удлинят. Оказывается, знаете, что она была 185 метров в плацкарте?
1: Да, поэтому пятки постоянно торчали.
0: 1,85 метра, точнее, тут сейчас меня поправят.
1: Все верно.
0: Да, а сейчас будет 2 метра ровно.
1: Наконец-то!
0: Все, будут расширенные вагоны, полочки удобные. Можно будет вот растянуться звездой и лежать просто на своей второй и первой.
1: Ну не звездой, ты уж тоже давай, не борщи.
0: Ну да, там вширь не будет, только в длину.
2: То есть не будет такого, что ты лицом задеваешь чьи-то ноги?
0: Ну не должно быть, по крайней мере, Стас. Если ты специально только это не надумаешь, пройти то. Ну,
2: да, головой туда хожу все время.
1: Я на боковушечке тоже впритык наверху. Хотя у меня не 185, а 174.
0: Ну вот, как-то так выходит. Наверное, оставляешь под головой много места. Вот.
1: Наверное,
0: не продумываешь вот этот момент. Нужно
1: спасибо.
0: Всегда вплотную, чуть шею еще вот так прижать к углу, и тогда более-менее...
2: И чтобы тебя руками так забивали туда.
0: Да-да-да, снизу кто-то попросил бабулю, и все. Но все наладится. Друзья, вот, двухметровые полки, все, наконец-то будем с комфортом чуть-чуть.
1: Хотелось поездной романтики прям.
0: Почему бы и нет? Друзья, спасибо вам большое за это утро. Мы завтра с вами услышимся в 7 утра, как обычно. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
1: Отличного дня! Встречаемся в пятницу в 7 утра.
2: Всем прекрасного четверга. Пока!
3: Вейкаперы. На рекорде.

Dance Radio. Record. Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин здесь с вами. Задержусь еще на какое-то время с вейкаперов, чтобы лучшую танцевальную вам поставить, ну и новости интересные рассказать. У вас что из окна видно прямо сейчас? Напишите мне в чатик мобильного приложения Рекорда. Просто у нас стадо кабанов захватили Питер. Такой заголовок. Вчера гуляли, кстати. Да, вечером и ночью. Дикие животные гуляют по Приморскому району. У нас в Петербурге, у Лахта-центра, да. В народе она Кукурузина у нас зовется, если вы слышали. Вот там свинки спокойно разгуливают по проспектам, даже толпами переходят дорогу, пугая прохожих водителей. Действительно, не знаю, что ждать от этой банды кабанов. Мы не в курсе, но вроде как все утихомирилось. Ушли они к себе. К нам заходили так на время. Вот и все. И, видимо, что-то не понравилось, либо наоборот вернуться еще, чего, конечно же, мы не очень бы и хотели, как жители Петербурга. Все-таки некультурно себя кабаны ведут, мы же понимаем, да? О треках в этом части теперь аниме профси. Рафаэл, gotta be cool. Пауза, магнетик.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Осень создана для перемен. Время выбрать свой Tenet Plus. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Tenet Plus Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Tenet Plus. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Tenet Plus L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
4: Беззаботная осень в Tenet Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Tenet сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru.
5: Предложение действует до 31 октября.
6: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: бить по МПЗ России. Ранее издание «Политико» сообщило, что Трамп может лишить Украину американских разведданных или надавить на Маска с целью отключения спутникового интернета Starlink, на который сильно полагается украинская армия. Увитков и Кушнер заявили украинским представителям, что не намерены предлагать что-то взамен за отказ от атак на российские НПЗ. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Переговорщики США отметили, что Вашингтон и так многое делает для Украины, поэтому Зеленскому не следует рассчитывать на компромисс в этом вопросе. Яндекс.Такси почти восстановил процесс вывода денег для водителей, заявили в сервисе. Там отметили, что роста цен на фоне атак на дата-центры компании не зафиксировано, спрос и стоимость соответствуют сезону. Новые события дня в следующем часе.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это арабика капучино.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
6: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
7: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
6: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Сроки акции, бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта. Кредитная карта Платинум.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире российская звезда мировой EDM-сцены, неоднократно выступавший на Tomorrowland и Ультра. Участник фестиваля «Трансмиссия» Шабов. В 11 вечера «Час резидента» на Рекорде.
1: Рекорд. Реклама.
2: Симферополь Лада. Есть Лада. Нам подоступней надо.
3: Есть Лада, как вам надо. Новая Лада с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер Симферополь Лада. Ялтинская объездная, Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
4: Указана стоимость на Лада Гранта Классик до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф.
4: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
6: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
7: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Их совершенство в деталях. Exit RX – выразительный дизайн, современные технологии и премиальный комфорт, который превращает каждую поездку в особое впечатление. Только в октябре выгода на покупку до 1 миллиона рублей. Осень – время позволить себе большее. Exit Центр Черноморавто, Симферополь, Бородина 73. Звоните 8-978-340-40-40.
4: Указана выгода на новый Exit RX 2025 года выпуска, комплектации премиум. С учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля с пробегом по программе Trade-in. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

На связи первая танцевальная радиостанция страны. Я, Никит Бурягин, рассказываю здесь вам в начале часа что-то интересное. И вот, если вы обладатель тех самых очков Vision Pro от Apple, то у вас есть возможность завтра посмотреть эксклюзивный фильм. Apple впервые выпускает иммерсивный хоррор, да, от режиссера Тая Уэста, если вам о чем-то это говорит. Завтра выходит в приложении Apple TV. На гарнитуру только Vision Pro. Зрителей ждет история о замке Вульдмир, так называется, его пугающем мире с обзором на 180 градусов. Представляете, это целый квест. Причем показали реакции людей, которые уже посмотрели этот фильм. Но страшно, люди там не просто пугаются. Там одному нужно точно смотреть этот фильм, потому что крики, оры, какие-то жесты, все это будет пугать. Эффект присутствия практически 100%. Представляете себе, вот оно, будущее кино. Всем очки раздадут и будем сидеть смотреть. Хорроры, конечно, особо опасны будут в кинотеатрах. Нужно будет через сиденье садиться, как мне кажется. Ну, интересно. Интересно, кто посмотрит, расскажите, пожалуйста, в чате мобильного приложения Рекорда мне завтра. И я с удовольствием почитаю ваши отзывы. А пока расскажу о треках. В этом часе там Сэм Фелт, Need That Love. Уоррен и Лорин, Let Me Forget.

то чувство, когда находишь деньги в зимней одежде. Главное, чтобы владелец одежды ничего не заподозрил.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
2: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
1: Выбирайте город мира. Плюс 7-978-00-75-75.
2: Карбон. Застройщик ООО «СЗРИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
1: Город мира. Там, где всегда тепло.
3: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
4: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 910 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
8: Осень создана для перемен. Время выбрать свой Tenet Plus. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Tenet Plus Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Tenet Plus. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
9: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Tenet Plus L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
10: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Skypark в Симферополе. Премиальные квартиры от 220 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Skypark. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
11: Застройщик ООО «СЗ Энтокаскивский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Банк России не станет снижать ключевую ставку на ближайшем заседании 23 октября и возьмет паузу. Об этом заявил в интервью ТАСС уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Шохин. Минцифры попросила операторов отложить до начала ноября ограничения на немаркированные звонки ряда банков. Телеком-компании планировали сделать это с 15 октября. С 1 сентября прошлого года в России действует обязательная маркировка звонков. 95% банков уже заключили договоры с операторами на маркировку. Оставшиеся 5%, которые генерируют большую часть доходов всего банковского рынка, нет. Плата за съем жилья не может расти чаще раза в год, если в договоре найма изначально не указано иное, заявили депутаты. Однако, если снимать квартиру в черную, то придется или принять повышение, или переехать, подчеркнули они. Новые события дня в следующем часе.
2: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
3: Да ладно?
2: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
3: Хорошая история.
2: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
4: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
5: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам, я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
10: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
11: Привет, я Леша. А с кредиткой ТБанк я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
12: Оформи бесплатную кредитку ТБанк. Потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
11: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Platinum. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта. Кредитная карта Platinum.

Если у женщин так хорошо развита интуиция, то почему они все время о чем-то спрашивают?

0: Рекорд. Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru.
4: Предложение действует до 31 октября.
5: Саша, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
6: Лен, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
7: Фарлайн. Тонкая оптика. Крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
8: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
9: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Их совершенство в деталях. Exit RX – выразительный дизайн, современные технологии и премиальный комфорт, который превращает каждую поездку в особое впечатление. Только в октябре выгода на покупку до 1 миллиона рублей. Осень – время позволить себе большее. Exit Центр Черноморавто, Симферополь, Бородина 73. Звоните 8-978-340-40-40.
10: Указана выгода на новый Exit RX 2025 года выпуска, комплектации премиум. С учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля с пробегом по программе Trade-in. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
11: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
1: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
2: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
3: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com/18+.

0: Record Radio.
1: Йоу, это Рекорд, первая танцевальная радиостанция страны, а я Никита Бурягин. И напоминаю, Москва, внимание и гость столицы. Уже завтра в Москве состоится главное трансовое событие страны от Радио Рекорд, фестиваль «Трансмиссия» с новым эпизодом «Портал». Вместе со звездами транс-сцены гостям предстоит открыть двери в другие измерения и отправиться в аудиовизуальное путешествие сквозь пространство и время. Пятница, Москва, VK Stadium. Мы делали, мы старались. Давайте, приходите, билеты на сайте radiorecord.ru, 18+, по возрасту. В пятницу, куда же еще, как не на трансмиссию в Москве. Будет круто, это точно. И в этом часе будет круто, потому что там Дэвид Гетта, Марио.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Внимание, внимание! Говорит новый автосалон «Хавейл» «Доктор Крым». Только до конца октября ограниченная серия автомобилей «Хавейл Джолион» по спеццене от 1 999 тысяч рублей. В наличии. Успей купить! Бензин и дополнительное оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Наш адрес – город Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. Подробности по телефону 8 978 555 4950.
3: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
4: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
3: Выбирайте город мира. Плюс 7-978-00-75-75.
4: Карбон. Застройщик ООО «СЗНИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
3: Город мира. Там, где всегда тепло.
5: Симферополь, Лада. Есть Лада. Нам подоступней надо.
6: Есть Лада, как вам надо. Новая Лада с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер Симферополь, Лада. Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8 978 076 3220 и на krym.lada.ru.
7: Указана стоимость на Лада Гранта Классик до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего подержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
10: Осень создана для перемен. Время выбрать свой Tenet Plus. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Tenet Plus Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Tenet Plus. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
7: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Tenet Plus L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Работавший над управлением системами Starlink заявил газете, что военные 3-го армейского корпуса ВСУ обращались с отчаянными просьбами о помощи. На фоне внезапных проблем со связью им пришлось отменить некоторые миссии. При обмане пожилых мошенники чаще всего представляются сотрудниками госорганов или попавшими в беду родственниками. Аферисты воздействуют на желание пенсионеров быть полезными, их страх за близких и на невозможность быстро проверить информацию, сообщили в пресс-службе Центробанка России. Новый государственный образовательный стандарт для старшей школы вступит в силу с 1 сентября следующего года. Однако он не коснется тех, кто пойдет в 11 класс в следующем году, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Новые события дня в следующем часе.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите.

0: Скидка 15% на первый заказ. Подробности на сайте megachelebitsa.ru. Акция бессрочна.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКД».
2: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
3: Миша, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
4: Свет, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
5: Фарлайн. Тонкая оптика, крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета. Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
6: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 220 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО «СЗ НТК Скифский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Их совершенство в деталях. Exit RX – выразительный дизайн, современные технологии и премиальный комфорт, который превращает каждую поездку в особое впечатление. Только в октябре выгода на покупку до 1 миллиона рублей. Осень – время позволить себе большее. Exit Центр Черноморавто, Симферополь, Бородина 73. Звоните 8-978-340-40-40.
8: Указана выгода на новый Exit RX 2025 года выпуска, комплектации премиум. С учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля с пробегом по программе Trade-in. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
9: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Новость есть для нас, конечно, для кошатников. На маркетплейсах начали продавать чехлы на клавиатуру специально для котов. Если не понимаете, что это, быстро объясняю. Вы знаете, да, что многие животные, не только кошки, собаки, в том числе, очень любят укладываться на клавиатуру, на ноут, пока мы работаем, да? Кому-то это мешает, мне лично это радует. Так вот, прозрачный чехол ставится прямо над клавиатурой, такой небольшой купол получается, чтобы питомец мог сверху лежать, но хозяин, конечно, продолжать работать, печатать. Заодно такая конструкция очень удобна, она защищает клавиши от шерсти, от пыли, стоит вообще, ну просто копейки какие-то. 700 рублей. Другой вопрос, что я, например, не понимаю, как это вообще называется. Я это называю почему-то купол. Как правильно? Чехол или что? Друзья, что вот самое необычное или, может быть, странное приобретали на маркетплейсах, если было такое? Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Я вот помню, кстати, да, недалеко от кошек уходя, покупала игрушку своему коту, в итоге пришла не игрушка, а всего лишь наклейки с изображением этой игрушки. Ну, было обидно. А у нас в этом часе Маупи, Just a Little Bit More. Тут не обидно, тут только приятно.

А еще там боксер Морено. Прямо сейчас диджей Гоя Мичико, и все это рекорд Дэн.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Mix. Канал House Hits. Канал Рекорд нулевых. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Симферополь, Лада. Есть Лада. Нам подоступней надо.
2: Есть Лада, как вам надо. Новая Лада с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер Симферополь, Лада. Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3220 и на крым.лада.ру.
3: Указана стоимость на Лада Гранта Классик до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего подержанного авто в зачет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
3: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном сносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 910 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
5: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
6: Отборные полосатые семечки пикантные.
5: Невероятно вкусные.
6: Невероятно крупные.
5: Невероятно пикантные.
7: Осень создана для перемен. Время выбрать свой Tenet Plus. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Tenet Plus Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Tenet Plus. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Tenet Plus L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
8: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: США предложили странам Евросоюза разморозить часть российских активов в рамках формирования мирного соглашения, пишет F-Times со ссылкой на источники. Отмечается, что Уитков и Кушнер предложили представителям Великобритании, Франции, ФРГ, НАТО и Евросоюза во время переговоров в Майами на прошлой неделе несколько способов разморозки активов России. Часть пассажиров, чьи самолеты накануне вечером вернулись в Стамбул из-за ограничений во Внуково, произвели вылеты в Россию. Ранее сообщалось, что на Стамбул обрушился рекордный объем осадков. Город парализован из-за ливней и сильного ветра. Переобувать авто лучше при среднесуточной температуре не ниже плюс 7 градусов, рассказали эксперты. По их словам, когда температура держится в районе плюс 5,

0: всех нас. Помнишь рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо подмывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении.
2: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Record. Реклама. Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф.
2: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Ваня, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
4: Ань, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
5: Фарлайн. Тонкая оптика, крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
6: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Их совершенство в деталях. Exeed RX – выразительный дизайн, современные технологии и премиальный комфорт, который превращает каждую поездку в особое впечатление. Только в октябре выгода на покупку до 1 миллиона рублей. Осень – время позволить себе большее. Exeed Центр Черноморавто, Симферополь, Бородина 73. Звоните 8-978-340-40-40.
7: Указана выгода на новый Exeed RX 2025 года выпуска, комплектации премиум. С учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля с пробегом по программе Trade-in. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
8: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Я хочу вам напомнить, что уже завтра в Москве состоится главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» с новым эпизодом «Портал». Вместе со звездами транс-сцены гостям предстоит открыть двери в другие измерения и отправиться в аудиовизуальное путешествие сквозь пространство и время. Будет очень круто. Пятница, Москва, VK Stadium. Билеты на сайте radiorecord.ru и 18+, не забываем об этом. Кима Саундс в этом часе и Райс Лоу.

0: Сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире российская звезда мировой EDM-сцены, неоднократно выступавший на Tomorrowland и Ультра. Участник фестиваля «Трансмиссия» Шабов. В 11 вечера «Час резидента» на Рекорде.
1: Рекорд. Реклама.
2: Симферополь Лада. Есть Лада. Нам подоступней надо.
3: Есть Лада, как вам надо. Новая Лада с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер Симферополь Лада. Ялтинская объездная, Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
4: Указана стоимость на Лада Гранта Классик до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф.
4: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
6: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
4: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном сносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
7: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Осень создана для перемен. Время выбрать свой Tenet Plus. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Tenet Plus Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Tenet Plus. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
4: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Tenet Plus L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: США рассчитывают, что дизель России поступит на американский рынок в ближайшие 2 недели. Это произойдет до промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября, пишет Нью-Йорк Пост. Согласно заявлению источника газеты, Россия согласилась направить весьма существенный объем дизеля. Действия Запада возле российских границ разрушили стабильность в Европе, заявил председатель правящей партии Республики Сербской Милорад Додик. Он также отметил, что Евросоюз поставил свою экономику на колени, отказавшись от доступных энергоресурсов по идеологическим причинам. «Спартак» вошел в топ-10 клубов мира по потерям на перепродаже и удешевлении футболистов. Красно-белые заняли 7-е место с потерями в 89 миллионов евро. Исследование охватывает футболистов, приобретенных за последние 5 лет, без учета воспитанников клубных академий. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
9: Капсикам.
8: Маме скрутила шею весной.
9: Капсикам.
8: Плечо подмывает у сына порой.
9: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
8: Капсикам. И боль на удалении.
9: Капсикам. Моя сила в движении.
10: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Их совершенство в деталях. Exit RX. Выразительный дизайн, современные технологии и премиальный комфорт, который превращает каждую поездку в особое впечатление. Только в октябре выгода на покупку до 1 миллиона рублей. Осень. Время позволит себе большее. Exit Центр Черномор Авто. Симферополь. Бородина 73. Звоните. 8-978-340-40-40. Указана выгода на новый Exit RX 2025 года выпуска, комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля с пробегом по программе Trade-in. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: Беззаботная осень в Tenet Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Tenet сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Есть новость, знаете, я бы сказала, она про приоритеты. Россиянин вынес из горящего дома горячительные напитки и сок вместо своей женщины. Вот так. В Самарской области во время пожара в общежитии спасатели эвакуировали парня через окно. Выбираясь из задымленной комнаты, тот передал пожарным, ну, все самое необходимое. И уже на улице он вспомнил, что оп, девушку-то оставил. Девушка заперта в помещении. Ну, к счастью, сотрудники МЧС, конечно же, успели ее вывести, но зато, как говорится, есть чем отпраздновать это спасение. Ну, такая она любовь. Бывает абсолютно разная, разнообразная. Друзья, а вы совершали какие-нибудь отчаянные поступки в этой жизни? Если да, то рассказывайте о них у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. А я вам буду рассказывать о музыке. Всегда буду. Дон Диабло в этом часе и 9mm.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Симферополь, Лада. Есть Лада. Нам подоступней надо.
2: Есть Лада, как вам надо. Новая Лада с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер Симферополь, Лада. Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8 978 076 3220 и на крым.лада.ру.
3: Указана стоимость на Лада Гранта Классик до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8 978 798 400 и на сайте жигулинароща.рф.
3: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
5: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
3: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
6: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
8: Осень создана для перемен. Время выбрать свой Tenet Plus. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Tenet Plus Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Tenet Plus. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7 978 450 50 50. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Tenet Plus L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
9: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Власти США заявили, что не имеют отношения к ограничениям работы Starlink на Украине. Об этом сообщил порталу Axios американский чиновник высокого ранга. Ранее внештатный советник Зеленского Бескрестнов сообщил, что ночью из-за ограничений скорости был сорван ряд операций. Отмечается, что система продолжает работать с ограничением в 161 км в час. Самые высокие зарплаты за вахту в России предлагают бурильщикам. В среднем 250 тысяч рублей. На втором месте инженеры-механики, которым готовы заплатить в среднем 245 тысяч рублей за вахту. В топ-3 также вошла профессия инженера-технолога и 239 тысяч рублей. Первый снег в Москве ожидается после 20 октября, прогнозируют синоптики. Резкий поворот в погоде произойдет в начале третьей декады, то есть 21, 22, 23 октября, рассказал руководитель Центра метео Александр Шувалов. Новые события дня в следующем часе.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Арабика капучино.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
6: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
7: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
8: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

0: Рекорд. Реклама.
1: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Их совершенство в деталях. Exeed RX – выразительный дизайн, современные технологии и премиальный комфорт, который превращает каждую поездку в особое впечатление. Только в октябре выгода на покупку до 1 миллиона рублей. Осень – время позволить себе большее. Exeed Центр Черноморавто. Симферополь. Бородина 73. Звоните 8-978-340-40-40. Указана выгода на новый Exeed RX 2025 года выпуска, комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля с пробегом по программе Trade-in. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
2: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Skypark в Симферополе. Премиальные квартиры от 220 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Skypark. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО «ЗНТ Каспийский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Беззаботная осень в Tenet Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Tenet сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru.
4: Предложение действует до 31 октября.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Симферополь Лада. Есть Лада. Нам подоступней надо.
3: Есть Лада, как вам надо. Новая Лада с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер Симферополь Лада. Ялтинская объездная, Бородина 36. Подробности 8 978 076 3220 и на крым.лада.ру.
4: Указана стоимость на Лада Гранта Классик до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8 978 798 400 и на сайте жигулинароща.рф.
4: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
6: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
4: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. БСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
6: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
8: Отборные полосатые семечки пикантные.
7: Невероятно вкусные.
8: Невероятно крупные.
7: Невероятно пикантные.
9: Осень создана для перемен. Время выбрать свой Tenet Plus. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Tenet Plus Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Tenet Plus. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7 978 450 50 50. Tenet Plus. Быть элегантным.
4: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Tenet Plus L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Банк России не станет снижать ключевую ставку на ближайшем заседании 23 октября и возьмет паузу. Об этом заявил в интервью ТАСС уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Шохин. Минцифры попросила операторов отложить до начала ноября ограничения на немаркированные звонки ряда банков. Телеком-компании планировали сделать это с 15 октября. С 1 сентября прошлого года в России действует обязательная маркировка звонков. 95% банков уже заключили договоры с операторами на маркировку. Оставшиеся 5%, которые генерируют большую часть доходов всего банковского рынка, нет. Плата за съем жилья не может расти чаще раза в год, если в договоре найма изначально не указано иное, заявили депутаты. Однако, если снимать квартиру в черную, то придется или принять повышение, или переехать, подчеркнули они. Новые события дня в следующем часе.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформить

0: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
2: Да ладно?
1: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
2: Хорошая история.
1: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
3: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
6: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: Привет, я Лёша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
8: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
7: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта. Кредитная карта Платинум.
9: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер?

«Хавейл Дарго». Выбирайте «Хавейл» под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на «Хавейл.ру» или в дилерских центрах «Хавейл Сити». Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАСРадар. ООО «Автостат».

0: Рекорд. Реклама.
1: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Их совершенство в деталях. Exeed RX. Выразительный дизайн, современные технологии и премиальный комфорт, который превращает каждую поездку в особое впечатление. Только в октябре выгода на покупку до 1 миллиона рублей. Осень. Время позволить себе большее. Exeed Центр Черномор Авто. Симферополь. Бородина 73. Звоните. 8-978-340-40-40. Указана выгода на новый Exeed RX 2025 года выпуска, комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля с пробегом по программе Trade-in. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
2: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
3: Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Аленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
4: Лёша, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
5: Наташ, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн, и сразу приеду.
3: Фарлайн. Тонкая оптика, крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
6: Внимание, внимание! Говорит новый автосалон «Хавейл» «Доктор Крым». Только до конца октября ограниченная серия автомобилей «Хавейл Джолион» по спеццене от 1 999 тысяч рублей. В наличии! Успей купить! Бензин и дополнительное оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Наш адрес – город Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. Подробности по телефону 8-978-555-49-50.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Привет, я Лёша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
1: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
0: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
2: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта. Кредитная карта Платинум.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Рекорд. Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ». В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
3: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. ПСК 3,10%, 26,11% годовых. Не является публичной офертой.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Скидка 15% на первый заказ. Подробности на сайте megachilipizza.ru. Акция бессрочна.
1: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Их совершенство в деталях. Exeed RX – выразительный дизайн, современные технологии и премиальный комфорт, который превращает каждую поездку в особое впечатление. Только в октябре выгода на покупку до 1 миллиона рублей. Осень – время позволить себе большее. Exeed Центр Черноморавто, Симферополь, Бородина 73. Звоните 8-978-340-40-40. Указана выгода на новый Exeed RX 2025 года выпуска, комплектации премиум. С учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля с пробегом по программе Trade-in. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
2: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
3: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
2: Выбирайте город мира. Плюс 7-978-300-75-75.
3: Карбон. Застройщик ООО «СЗРИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
2: Город мира. Там, где всегда тепло.
4: Симферополь, Лада. Есть Лада. Нам подоступней надо.
5: Есть Лада, как вам надо. Новая «Лада» с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь Лада». Ялтинская объездная, Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на крым.лада.ру.
6: Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности.
7: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: Рекорд. Новости.
1: Ограничение Starlink на Украине сделало непригодным значительную часть арсенала беспилотников ВСУ, пишет Daily Telegraph. Украинский инженер, работавший над управлением системами Starlink, заявил газете, что военные 3-го армейского корпуса ВСУ обращались с отчаянными просьбами о помощи. На фоне внезапных проблем со связью им пришлось отменить некоторые миссии. При обмане пожилых мошенники чаще всего представляются сотрудниками госорганов или попавшими в беду родственниками. Аферисты воздействуют на желание пенсионеров быть полезными, их страх за близких и на невозможность быстро проверить информацию, сообщили в пресс-службе Центробанка России. Новый государственный образовательный стандарт для старшей школы вступит в силу с 1 сентября следующего года. Однако он не коснется тех, кто пойдет в 11 класс в следующем году, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» — НН-760-115-09.
8: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
9: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто...

0: динамичный G-Land G7 для города и приключений.
1: Узнай специальные условия у официальных дилеров.
0: G-Land. Твой выбор. Твой характер.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: Шапка, носки, еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
6: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо подмывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
11: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
12: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
13: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
14: Да ладно?
13: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
14: Хорошая история.
13: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
12: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире российская звезда мировой EDM-сцены, неоднократно выступавший на Tomorrowland и Ультра. Участник фестиваля «Трансмиссия» Шабов. В 11 вечера «Час резидента» на Рекорде.
1: Рекорд. Реклама.
2: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 220 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк». Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО «СН Токасковский». Проектная декларация на nah.dom.rf.
3: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
4: Осень создана для перемен. Время выбрать свой Tenet Plus. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Tenet Plus Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Tenet Plus. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
5: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Tenet Plus L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
6: Сережа, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
7: Оль, ну у тебя интернет глючит. Проведи Farline и сразу приеду.
8: Farline. Тонкая оптика, крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
9: Беззаботная осень в Tenet Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Tenet сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука, 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru.
10: Предложение действует до 31 октября.
11: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
12: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: отметить день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
4: Едем на новом Tenet T9. Обсудим условия.
5: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
6: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
4: Принимается. Тогда с меня маршрут.
7: В новом T9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Tenet T9. Пространство для главного. От 3 миллионов 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
8: Цена действительно на комплектацию Prime.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ». В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым». Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 910 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Симферополь, Лада. Есть Лада. Нам подоступней надо.
0: Есть Лада, как вам надо. Новая Лада с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер Симферополь, Лада. Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3220 и на krym.lada.ru.
4: Указана стоимость на Лада Гранта Классик до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего подержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта.
0: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Внимание, внимание! Говорит новый автосалон «Хавейл» «Доктор Крым». Только до конца октября ограниченная серия автомобилей «Хавейл Джолион» по спеццене от 1 999 000 рублей. В наличии! Успей купить! Бензин и дополнительное оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Наш адрес – город Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. Подробности по телефону 8-978-555-49-50.
6: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Рекорд. Новости.
1: США предложили странам Евросоюза разморозить часть российских активов в рамках формирования мирного соглашения, пишет F-Times со ссылкой на источники. Отмечается, что Уитков и Кушнер предложили представителям Великобритании, Франции, ФРГ, НАТО и Евросоюза во время переговоров в Майами на прошлой неделе несколько способов разморозки активов России. Часть пассажиров, чьи самолеты накануне вечером вернулись в Стамбул из-за ограничений во Внуково, произвели вылеты в Россию. Ранее сообщалось, что на Стамбул обрушился рекордный объем осадков. Город парализован из-за ливней и сильного ветра. Переобувать авто лучше при среднесуточной температуре не ниже плюс 7 градусов, рассказали эксперты. По их словам, когда температура держится в районе плюс 5, плюс 7 градусов, летняя резина начинает терять эластичность, сцепление падает, тормозной путь растет. На этом пока все. Завтра вернемся с новыми событиями.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Да!

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: Шапка, носки, еще шапка.
6: Мам, я на 2 дня еду.
5: Именно.
7: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
8: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
9: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер

Havail Dargo. Выбирайте Havail под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на havail.ru или в дилерских центрах Havail City. Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар. ООО «Автостат».

0: Рекорд. Реклама.
1: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
2: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
1: Выбирайте город мира. Плюс 7-978-300-75-75.
2: Карбон. Застройщик ООО «СЗРИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
1: Город мира. Там, где всегда тепло.
3: Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
4: Дима, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
5: Тань, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
3: Фарлайн. Тонкая оптика, крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
6: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Их совершенство в деталях. Exeed RX – выразительный дизайн, современные технологии и премиальный комфорт, который превращает каждую поездку в особое впечатление. Только в октябре выгода на покупку до 1 миллиона рублей. Осень – время позволить себе большее. Exeed Центр Черноморавто, Симферополь, Бородина 73. Звоните 8-978-340-40-40. Указана выгода на новый Exeed RX 2025 года выпуска, комплектации премиум. С учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля с пробегом по программе Trade-in. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Порт реклама. Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
1: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
2: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом. Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на чанганавто.ру. Не оферта. Предложение ограничено.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Ламбер. 50% 99 рублей 90 копеек за 100 грамм с 15 по 28 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда вместе с тобой, дорогой наш слушатель. Мы будем обсуждать странные порой, но все-таки есть новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, в наши дни очень много социальных страшилок. Среди них такие, как полное отключение интернета от глобальной сети, что ИИ полностью заменит реальных людей, что скоро у нас заморозят все банковские вклады простых граждан. И хотя, конечно, все это смешно, потому что ясно, что интернет никогда не отключат, потому что это противоречит сути современной экономики, а главное, глобальным интересам самого государства, и никогда полностью не заменит человека, потому что это миф преувеличивает возможности технологий и недооценивает все остальное, а банковские вклады не заморозят и силой не изымут, ну хотя бы потому, что государству не нужно забирать деньги у граждан силой, потому что банки и так добровольно ими прекрасно в огромных объемах кредитуют с помощью них государство, используя те самые деньги в физлиц на депозитах, которые автоматически там превращаются в инструмент покупки государственного долга. Но все это совершенно не важно, страшилки на той страшилке, чтобы заинтересованные ими пугали, а наивные в них верили и боялись. Таковы в современных медиа функция новостей, это страшилки, чтобы пугать, но не у нас, тут совершенно другая функция. Мы с помощью новостей сами знаете, что делаем в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Пи Диди разбили голову в американской тюрьме. По данным зарубежных СМИ, на музыканта напал заключенный по прозвищу Дудус, который отбывает 23-летний срок за наркопреступление. Причиной конфликта стали привилегии рэпера за решеткой. После публикации о его комфортной жизни охрана устроила обыски и изъяла у заключенных запрещенные вещи, что вызвало волну недовольства. Шона Компса пришлось срочно доставить в больницу, но травма оказалась не опасной, и вскоре его снова вернули за решетку.
2: Вернули? Я надеюсь, опять в камеру этого Дудуса. Или Дудуса, давайте
1: мы... Да, да, тут мы не разберемся никогда. Дудус.
2: А ничего страшного, ведь голова Пидиди, знаете, не хрустальная ваза, да? Если ее Дудус еще пару раз разобьет, ничего же страшного особенно. Особенно, если это Дудус.
1: Ну, знаете, судя по фильмам, они не в одной камере не сидят, в американской. У них все отдельные камеры. Они на прогулке друг друга там мочат, знаете, там в качалке. Помните там все вот, ну, с эти штампы, ну, там, да? В качалке к тебе с заточкой сзади подбегает, там, когда ты штангу тягаешь, там. В столовой там, да, вот
2: тоже. Оказывается, не так, оказывается, побалдеть. Нет, ну, а то есть, смотрите, значит, о чем новость? Новость о том, что, наконец, Пидиди отпидидили в американской тюрьме. И, или как, на самом деле, может, как это правильно, Пидиди отдедусили? Или дедуснули Пидиди, или как дедус отмутузил?
1: Отдудусили, или отдудусили.
2: А, вот это важно в терминах. Но в любом случае за Пидиди, Пидиди ответил, да? А вот только вот вопрос к дедусу. Или...
1: Дудусу.
2: А дедус этот...
1: Дудус, а не дедус.
2: Какая разница? Хорошо, Дудус, а он тоже рэпер? Или это какой-то оперный певец? Может, это какой-то знаменитый флейтист Дудус? И может, он флейты ему голову разбил? Ну, знаете, ну, не кожа, а вот это такой обычный флейт.
1: Но если это музыкальная тюрьма, то есть там исполнители разных жанров, то, скорее всего, Дудус, знаете кто? Он армянин и играет на дудухе. Такой, знаете, армянский духовой инструмент такой очень, по крайней мере, в мире очень популярный, как бы там.
2: Ну, явно человек какой-то известный, значит, о нем его имя не произнесли.
1: Сообщили, да.
2: Нет, конечно, еще это какой-то, может, какой-то известный ксилофонист. Дудус. Не слышали ничего? Но там.
1: А может, мушкетер, Атос, Портос и Дудус.
2: Может, такое? Все, что угодно. Думай, догадывайся. Давай. Но, значит, причиной конфликта стали привилегии рэпера за решеткой, да? После публикации его комфортной жизни охрана устроила обыски и изъяла у заключенных запрещенные вещи. А что вызвало волну недовольства? Так я не очень понял. Так дедус ему башку разбил из-за того, что он его подставил, типа, да?
1: Ну, типа, да, как бы. Начали шерстить всех, шмонать, как бы, да, там вот.
2: А, понимаете, а запрещенные вещи это что? Это какая-то, может быть, смазка для флейты? Ну, я продолжаю свою версию. Ну,
1: смотрите, как бы, в тюрьме как бы, много вещей запрещенных, которые, в принципе, свободно на воле, как бы. Ну, как бы, разрешены на воле, да? Возможно, это фломастеры, шерсти спицы для вязания, там, знаете, вот у Дудуса изъяли, там, раскраски какие-нибудь, домино и нарды, я не знаю, там.
2: А может быть, все-таки, давайте придерживаться первоначальной версии, она, мне кажется, убедительней, что это какой-то музыкант. Может быть, не флейтист, может, не певец. Знаете, есть такой, такой бразильский, по-моему, инструмент ударный, называется куика. Может быть, Дудус куикист? И тогда, смотрите, такой, ну, куев, да, такой куикист. Есть такой, ну, хороший такой. Я, кстати,
1: знаю. Хороший такой, да, хороший.
2: А может быть, это из-за куики? Вот, кстати, вот тут, кстати, важный вопрос. А нашли запрещенные... А где они нашли запрещенные вещи? Где? Вот как обычно у заключенных, ну, там, ну, как, в анусе?
1: Да, там у них там...
2: Вы знаете, может быть, нашли в анусе куику? Может такое
1: и
2: быть?
1: И дудук.
2: Что, дудук?
1: Такой, такой инструмент такой, такая, ну, духовой такой.
2: Дудук у Дунуса.
1: Он такой длинный такой, знаете,
2: А этот длинный, это не по понятиям в тюрьме. Нашли кое...
1: Ну, Дудусу можно.
2: Дудусу...
1: Он уважаемый. Кстати, он целых 23 года ему дали. То есть, а это был Диди всего лишь 4 жалких. Он как бы выше его в иерархии стоит, наверное, там.
2: Отсюда серьезный вопрос. Вот вы думаете, какой? Да, ну, разумеется, этот. Какой же еще? Вот смотрите, а вот я, мы не знаем, как вы. Может, вы знаете, кто такой Дудус? Вот Кремов не знает, я в первый раз слышу. Так вот вопрос-то в чем? Вопрос в том, что, ну, Дудус ведь, скорее всего, это же не фамилия, не отчество.
1: Нет,
2: да,
1: это что-то, какая-то история за этой кличкой, за этой погремухой, да?
2: Возможно, это псевдоним, и, скорее всего, это какая-то кличка. Так вот вопрос. У всех у нас они были, и у тебя они... А, и, скорее всего, есть, особенно если ты мужчина до 70. В России обычно так, ну, часто называют на работах особенно такие.
1: А дальше уже просто Палыч.
2: В любом случае. Даже если ты Сергеич. Да, так вот, кстати, Палыч, это может быть тоже кличкой, если ты, например, на самом деле Саныч, да?
1: Ну, да.
2: Вот какая у тебя кличка была в школе позже, есть сейчас, а главное почему? Но если у тебя не было, и там ты прекрасная дама, ну как-то на дам это меньше распространяется, какую бы ты хотела иметь прозвище? Вот так, чтобы было приятно вот уху, да, услышать.
1: Или, может быть, в своем окружении есть люди с какими-то очень интересными кличками, за которыми стоит какая-то очень интересная, поучительная, главное, история.
2: Обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиян призвали запастись наличными на месяц вперед из-за участившихся кибератак на банковские серверы. Экономисты предупреждают, что в случае серьезного сбоя банковские приложения и терминалы оплаты могут временно выйти из строя. И расплатиться за покупки не получится, даже если на счету достаточно денег. Поэтому специалисты советуют держать дома наличные хотя бы на неделю расходов, а лучше на целый месяц. При этом бежать к банкоматам и срочно снимать все сбережения не нужно.
2: Это, конечно, остроумно. Это последняя фраза. Вот это не думайте про белых обезьян. Значит, запастись наличными на месяц вперед. Что там, кибератаки, терминалы оплаты могут выйти из строя. Расплатиться за покупки не получится. Но бежать к банкоматам не нужно.
3: А что же делать-то? Как мне?
2: А это, знаете, это я типа понимаю, как вот, знаете, как классические две новости. Одна хорошая, а другая плохая. Знаете, как в анекдоте там? Значит, так сказать, доктор пациенту. Батенька, у меня для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать? Ну, давайте с хорошей. Значит, хорошая новость, батенька. Печень у вас абсолютно здоровая. Ой, как замечательно. А в чем же плохая? А плохая, батенька, в том, что она не просто здоровая, а здоровенная. Так они, ребятки, дорогие мои солнышки, они теперь после фразы, что бежать к банкоматам не нужно, после всего этого, они теперь к банкоматам не побегут, а полетят, знаете, космическим буксиром из фильма «Чужой». Запастись наличными на месяц вперед, призвать. Как мне теперь вот первую часть? Надо там просто было сказать. Ребят, бежать к банкоматам не нужно. Тогда бы еще быстрее побежали, да?
3: Ну, возможно, они рассчитывают, что мы не будем бежать, вот так, ну, не торопясь, прогулочной походкой, там, фланируя, как говорили раньше, знаете, то есть там пройдем к банкоматам, также не торопясь снимем деньги там.
2: Ну, не торопясь уже как бы не получится.
3: Ну, кстати, да, потому что нет, меня это как бы в легкую панику подвело, потому что у меня наличных дома нет. Ну, то есть, когда я вот сейчас побегу, вот как бы сразу... Вот,
2: сразу? Да, уже вы не успеете, потому что вам еще нужно здесь быть 45 минут.
3: А можно чуть пораньше?
2: Ну чуть-чуть, ладно, для этого, ради этого.
3: Я сдрысну как бы пораньше.
2: Объясните мне, значит, тут другой момент. Значит, россиян, значит, там что-то призвали запастись наличными месяц вперед, да? Значит, экономисты предупреждают. Знаете, экономисты у нас, конечно, очень заботливые, очень, очень сердобольные. И, конечно, они, видно, очень волнуются за нас, за россиян, да? Они очень переживают. Но вот только, знаете, уважаемые экономисты, волноваться нам, вам, за нас, за россиян не нужно. Потому что запасаться наличными россиян призывать не стоит. Ну, хотя бы потому, что они уже сами этими наличными немножечко запаслись.
3: Это как с гречкой.
2: Да, потому что только в августе россияне сняли около 430 миллиардов, да, а в сентябре около 370 миллиардов рублей. Просто так, видимо, на мороженку. И вот тут у меня такой вопрос серьезный. Смотрите, значит, экономисты им сейчас посоветовали. Там, пожалуйста, запаситесь наличкой. А они уже ей запаслись там на миллиарды, уже на сотни миллиардов. И тут вопрос. Значит, до этого им это посоветовали какие-то другие экономисты?
3: Да, это тот самый внутренний, встроенный в каждого россиянина экономист. Моя внутренняя Набиуллина мне орала еще. Кремыч! Кремов!
2: А насколько она глубоко внутри вас? Где примерно?
3: Сердце.
2: Да? Ну, не, надеюсь, да, но не ниже. А не может быть это вот те самые другие, самые авторитетные экономисты? Вот что я боюсь, что... Ну, это что, не вот эти экономисты, а те, которые вот прям... которые имеют для нас настоящий вес. А именно бабушка и сосед Саныч.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Рекорд. Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Яндекс посоветовал таксистам перейти на карты Google из-за сбоев собственной навигации, пишут СМИ. По информации журналистов, после ударов по дата-центрам компании у водителей возникли проблемы с построением маршрутов. В результате сервис разослал уведомление с рекомендацией установить Google Maps или Waze. Оба приложения принадлежат Google.
2: Подождите, Яндекс посоветовал перейти таксистам на Google карты? А называться это теперь будет Google такси, я надеюсь? Ну, чтобы не было путаницы.
3: Нет, будет называться Яндекс, но гуглить они будут...
2: А погуглить это, кстати, в Google такси погуглить, может, это значит вызвать как бы таксиста. Талиб Джона Google Оглы, например. Это могло бы перевернуть встряхнуть весь бизнес, я бы сказал, дать ему новый толчок.
3: Но, похоже, уже дали новый толчок. Хорошо это или плохо, посмотрим дальше.
2: Но, смотрите, нет, ведь на самом деле, ведь это же важный вопрос. Смотрите, вот Яндекс.Такси у нас есть. Проблемы с Яндексом. Яндекс посоветовал пользоваться Google. Будут проблемы с Google, тогда что? Тогда таксистам посоветуют, может быть, пользоваться и перейти на карты Ютуба. У Ютуба же есть... Ну, кстати, да. Я, кстати, реально есть. Я недавно видел там видос с картами. Резались в кинушку, в картишки, в карты. Оленький. По Ютубе. А, да? Вы тоже видели?
3: Да.
2: Мы смотрим одни и те же карты, да?
3: Три голых валета каких-то.
2: И таксисты будут ютуберами. Мы должны быть готовы ко всему. А почему, вот только не очень понимаю, вот все хорошо, но вот одного не могу понять. А почему Яндекс.Такси предложила своим таксистам перейти на не очень, скажем так, дружественный Google?
3: Ну а куда?
2: А как куда? Послушайте, насколько я знаю, у нас Яндекс не один поисковик. А как насчет Рамблера?
3: О, мы стали забывать Рамблер, кстати.
2: Это, по крайней мере, наш. Хоть и название такое спорное, но наш. Я, кстати, один из первых поисковиков, насколько я помню, да?
3: Да чуть ли не самый первый, хотя я могу сказать.
2: Но не только он. Я вам скажу, не только он. У нас я. А вот вы знали, кстати, у нас есть еще такой поисковик. Даже был, ну, а может и есть. А поисковик называется, ну, такое тоже обычное русское слово, апорт. Апорт.
3: Это когда собаке палку кидаешь, она должна принести
2: ваши апорт. А вот тут разница. Это аппорт, а здесь апорт. Не путать с рапопорт.
3: Если хорошо, что. Тогда вот давайте я тоже зайду с козырей.
2: Да.
3: Life Journal.
2: А там есть карты, да.
3: Я не знаю.
2: Life Journal тоже не наша. А мы же говорим про наше. И поэтому у меня вопрос, почему Google Яндекс предлагает перейти на Google? Да? А почему он предлагает перейти на не наш Google, а не на наш родной Макс? Да, понятно, что это мессенджер там. И, ну, да, может быть, там нет карт. Кстати, ну какие-то карты же там на всякий случай есть? Макс-карты.
3: Ну, возможно, должны быть, да.
2: Ну, какая-то небольшая, да? Звучит немножко азартно. Макс-карты, нет?
3: Ну, слушайте, это все как бы, это все полумеры, да? Потому что везде есть уязвимости свои, там везде, возможно, какие-то кибератаки, а то и похлеще что-нибудь. Надо нам всем, таксистам я имею в виду, возвращаться к исконно-посконному. Дорогу покажешь по-братски?
2: Стали забывать эту карту.
3: Да, вообще, да. Уже лет 20 никто не пользуется. А вот раньше нормально, да, покажу дорогу, показываешь дорогу.
2: Забыли, вот то-то и оно, понимаете, уже никто не мог. И с руки не ловят уже лет 20. А уж дорогу показать не могут, уж все сами на навигаторах. Тебе вообще никто не знает. Я тут человек говорю, слушай, а ты можешь, ты вообще без навигатора? Нет, не могу, а зачем? Забудьте про это, про дорогу покажешь. Нет, у меня есть другое решение, более реальное. Да, самое лучшее решение – это вообще не рассчитывать ни на поисковики, ни на интернеты. Ну, конечно, не на самого же себя, да. А просто нужно посоветовать таксистам пользоваться не Гуглом, а правильно – Почтой России. У нас же есть этот почта-банк. Будет почта-такси. И, кстати, и почте хорошо. Он же все время хочет заработать. Там что-то продает у себя на почте. А можно же, смотрите, если уж совсем все будет не очень, можно же вообще, подумайте об этом, можно вообще по почте перевозить и пассажиров, например.
3: Пересылать. До ближайшего почтового отделения.
2: Да, и слать не только сообщения, да, но и пассажиров слать. В хорошем смысле, не как, да. Смотрите, бандероль, это эконом-класс, да. Посылка, комфорт.
3: А контейнер такой, знаете, здоровый такой.
2: Это люкс.
3: Для железнодорожных перевозок такого.
2: Да, это, нет, хотя нет. Люкс, это в багажнике у директора почты.
0: Крем-хруст-шоу.

0: У Джигана арестовали особняк за 350 миллионов рублей из-за долга по алиментам. По данным СМИ, рэпер задолжал Оксане Самойловой 1 миллион 700 тысяч рублей, из-за чего приставы наложили ограничения на его трехэтажный дом в Подмосковье. Предположительно, именно там Джиган летом устроил стрельбу и удерживал персонал. Теперь роскошный особняк с хамамом и кинотеатром могут пустить с молотка, чтобы погасить долг.
1: С хамамом? Слушайте, а просто хамам за долг что, не отдать, что ли? Или Жиган хамам не отдаст?
2: Ну, как бы он в это выстраданный хамам, он к нему шел всю жизнь, как к успеху. Ну, слушайте,
1: да,
2: ну, перестаньте.
1: Жигану без хамама, наверное.
2: Ну, да. Кинотеатр еще.
1: Да, ну, само собой. А вот скажите мне, вот парадокс. Попробуйте мне вот разгадать, а как так вышло? Значит, рэпер задолжал своей бывшей, это да, его,
2: да,
1: его жена,
2: жена,
1: да? Значит, как было сказано, рэпер, значит, задолжал своей бывшей жене 1,7 миллиона рублей, да? А вот как так, вот как так в жизни выходит? Хамам есть, а полтора ляма жене нет. Особняк за сколько там? За 350 миллионов есть, да? А 1 миллион 700 тысяч жене и детям нет. Вот в чем здесь секрет? Может быть, хамам дорогой? Знаете, может, требует такого дорогого обслуживания? Знаете, хамам просто хамамический такой, например.
2: Ну, да, конечно. Вот, возможно, этот хамам за 1 700 тысяч рублей.
1: Сам. Это, а, да, ну вот только... Но,
2: если, сумму алиментов.
1: Ну, так вот, да, его может как-то... Я и предлагаю отделить, он же стоит как бы дешевле, чем весь дом. Но только, значит, и было сказано, что именно там, ну, в этом особняке, видимо, да, доме, Джиган летом устроил стрельбу и удерживал персонал. Так, и тут я ничего не понял. Так это, оказывается, он из-за этого, что ли, шмалял? Чтобы не отдавать хамам?
2: Ну, там какие-то другие были претензии. Ну, возможно, все по совокупности, как бы, за всю ботву, как говорится.
1: А, и теперь, значит, этот роскошный особняк, как было сказано, с хамамом и кинотеатром могут пустить с молотка, чтобы погасить долг. Вы знаете, это... Конечно, очень страшное наказание для нашего рэпера, да? Но только вот при этом, я прошу заметить, рэпер Пи Диди за содеянное, пускай и намного более тяжелое, там, сидит в тюрьме. И ему, прошу заметить, там башку разбили, как мы только что-то обсуждали, да? Да? Вот настоящий рэпер. А у нас, смотрите, у нас у одного только единственного рэпера там конфисковали какой-то особняк, а остальные так вообще не парятся. Точнее, парятся, ну, по своим хамамам.
2: И да? Даже не конфисковали, а наложили ограничения приставы.
1: Вообще есть... еще, да, то есть ничего. И вот только вот единственное, вот вчера хлопнули этого за перевозку наркотиков какого-то там рэпера, то ли Навали, то ли Наваи, что-то он там, да? Я не очень в них понимаю.
2: В Кыргызстане. Да, да, и то и не
1: в Казахстане,
2: у
1: нас. Да.
2: Да,
1: не... А он рэпер вообще?
2: Он так, два
1: вот
2: говорит.
1: И все. Вот такая жизнь. А все остальные рэперы по образу жизни ничем не отличаются от Филиппа Киркорова. А на самом деле, вот это, когда ты по тюрьмам, когда тебе башку разбивают, это и есть суть рэпа. Рэпер вообще не может не быть уголовником. Вообще, рэпер, который не сидел, это Владимир Соловьев, который никогда не орал. Рэпер — это тот, кто либо уже сидел, либо тот, кто скоро сядет.
2: Ну, справедливости ради, Джиган практически все сделал, чтобы его посадили.
1: Да, ну, не судят,
2: но его не посадили,
1: ну,
2: да.
1: Это он единственное исключение, да? И вот что за мир? Везде обман, даже в этом. Потому что, смотрите, раньше у нас хотя бы шансон пели те, кто сидели. То есть шансон, он без этого тоже никак. Ведь это был, но это раньше. А сейчас, значит, шансон поют те, кто тюрьму вообще видели только в фильме «Бандитский Петербург». Да? Рэп читают только те, кому ни разу вообще голову не разбивали. Попсу поют те, кто даже не гомик иногда.
2: Это грустно.
1: Нет, ну, как бы, просто странно.
2: Странно, да.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Билеты на сайте radiorecord.ru.
3: Шоу «Гоу-Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми

0: официальных дилеров. Gillette. Твой выбор. Твой характер.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+. В комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на чанган.авто.ру. Не оферта. Предложение ограничено.
5: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: И прямо сейчас мы свяжемся с вами по одному нынче самому дешевому виду связи под названием эфир. Прямо сейчас мы читаем ваши сообщения, вы сами об этом знаете, ну, те, кто их уже сюда целую кучу написали, конечно. Между нами здесь это называется «Народные новости», чё-то...
1: Но спросили мы, какая у тебя была или существует кличка? Интересная история происхождения или же в твоем окружении у людей? И знаете, я ожидал какого-то лютого трэша и угара этих кличек, да, как бы. Ну, на самом деле, все не так. Очень прекрасные, милые, я даже бы сказал, литературоцентричные клички у наших слушателей. Вот, например, человек, чей ник, к сожалению, не определяется, пишет. Привет, Кремов, Хрусталев. В школе была кличка Пушкин, так как кучерявый. Я даже несколько раз налысо стригся. Бесполезно. С тех пор стригусь каждые 3 месяца.
0: А, Пушкин, потому что кучерявый. Знаете, вот как нереально обидно за Александра Сергеевича. Потому что он-то, конечно, его поколение, да, где он был кумиром в своих компаниях, думало, что вот в 21 веке, если кому-то будут давать кличку Пушкин, то потому что он талантливый, потому что он поэт, потому что он кудрявый. Смотрите, да, а ведь у него кудрявый, да, у другого Пушкин, потому что он маленький, да, у кого-то кличка Пушкин, кличка, потому что у него кюхля повисла, да, у кого... Но только не про поэзию. Ну, неужели не... Бывает такое, что кому-то дают кличку Пушкин за то, что он хороший стихоплю?
1: Ну, хорошо, вот следующий слушатель. Он с ником Санечка Санечек. Школьные годы у меня были очень кудрявые волосы, и одноклассники называли меня либо Пушкиным, либо Бараном.
0: Сложный выбор. Да, да. Ну. А в каких случаях? Или это не ва?
1: Нет, это важно. Да, ну, в случае Пушкин, в случае Баран.
0: А может, не ва, ну просто понимаешь, что они знают. Это все, что они знают, это поэзии. Ну, как бы...
1: Вот.
0: Нет, ну...
1: Ну, не на одном Пушкине зацикливаются. Вот смотрите, Данила пишет. Дал в универе одногруппнику кликуху Гоголь. Да. Потому что волосы росли только сзади у него. А теперь и у меня начинают пропадать волосы. Проклял, падла, Гоголь.
0: А у Гоголя волосы росли только сзади?
1: Вот так.
0: Прям вот.
1: Просто прям
0: сзади, да. А сзади конкретно вот...
1: А с другой стороны, что вы знаете про Гоголя? Вы же только его портрет видели только спереди.
0: Я не такой Гоголь, конечно, в этом
1: то
0: смысле.
1: То вообще нет у вас информации?
0: Нет, конечно, я знаю Гоголя, я его, так сказать,
1: но
0: обожаю.
1: Ну, сзади вы его не видели?
0: Да, я его видел только спереди.
1: То знаменитый вот...
0: А, нет, но спереди у него вроде тоже волоски.
1: Мне тоже кажется, да.
0: Вот что, у него такие
1: но
0: длинные.
1: Ну, вы сзади его не видели.
0: А сзади там спина, да, волосатая?
1: Да,
0: или что?
1: Возможно.
0: Может, он видел какой-то фильм, есть такой фильм? Гоголь
1: артист, как бы, самый один из самых популярных. А там его сзади показывают часто.
0: Да?
1: Там он не волосатый, как бы. Он что, спереди, что сзади одинаково волосатый.
0: Нет, значит, он имеет другой фильм. Может, для взрослых. Я видел просто какой-то фильм. Сейчас, подожди, там Гоголь.
1: Гоголь,

0: Гоголь.
1: Типа кто там Гоголем ходит там. Да, знаете, человек, вышел черный парень Гоголем, такой весь со 25 сантиметров. Ну это же не то совсем, да?
0: Не то совсем, да, и задёр не волосатый. Вот еще вот такая вот история. У одного моего знакомого кличка Пися. Только он об этом не знает. Знакомые его так не называют. А то может хлебало разлететься.
1: А, то есть, а я дали кличку тому, кому лучше ее не знаю. Я, подождите, ну Пися, а что такого нет?
0: А то хлебало может разлететься.
1: Так, Пися такая боевая, что ли?
0: Ну такая опасная, да.
1: Но,
0: правда, вот, что он не пися, это писище.
1: Как же это пипи? Это не пися, это вот то самое вот из трех букв, да? Но вот интересно всегда, и вообще его, что и вы пишите, за что дали такую кличку?
0: Кстати, да, это очень интересно. Про Гоголя, Пушкина мы поняли. Ну, а вот кличка, да, Пися.
1: Там молодцы, вы объясняете. А вот с Писей, вот как вы думаете? Пися, ведь тут ведь может быть совершенно разные, совершенно разные истории, совершенно разный контекст выбора. То есть, например, ведь Пися, иногда это что-то милое, Писечка, да?
0: В общем, в принципе, да.
1: А может быть, нет. Пися, это, ну, может быть, ну, как бы...
0: Вот что-то от фамилии производное.
1: А, это Писарев, да?
0: Писарев, или Пистернак.
1: Или Попистернак. А, да, была бы другая, да.
0: Вот Дмитрий пишет. В армии у пацана была кличка Серега, а звали его Антон.
1: Ну, армия такое дело.
0: Да. В армии служил, в цирке не смеется.
1: Да, конечно.
0: Звали Антона, кличка Серега.
1: Тут, конечно, не безинтересно узнать, за что он ее получил. Что-то серьезное произошло.
0: Высокое
1: ведь,
0: звание,
1: да?
0: Сереги, да.
1: Да, наверное, случилось что. А может, наоборот, вот до Сереги там опустили. Что-то произошло очень сильное. Такой, как вам кажется, какой случай за этим стоит?
0: Ну, возможно, знаете, как бы, ну, имя Антон такое, ну, спорное, в смысле, кличек, да, как бы там. И, возможно, этот сам Антон настоял, чтобы его звали Серегой.
1: А то есть вы хотите сказать, что вот наоборот, вы бы поняли, звали Серега, а дали кличку Антон, да?
0: А тут, видимо, этот Антон как бы сам заставил
1: тебя называть. Не так все просто, Кремов, потому что, смотрите, с одной стороны, да, а с другой стороны, Серега, это Сергей, гей-гей.
0: Вот уже совсем
1: так сложно. Но поэтому пишите, почему.
0: Так, вот, кстати, Сергей пишет. Привет, друзья. Есть у меня на райончике в Колпино человек по имени Эдгар Пожарский. Но его близкие, походу, не читали Эдгара По. Да я и сам не читал. Поэтому навес у Эдгара не Эдгар По, а Фаер, огонь. Типа Пожарский же. Навес, как бы еще новое название клички. Там Погремуха, Погоняла, кличка.
1: А, навес.
0: Не читали Эдгара По, так бы назвали Эдгаром По. А так Эдгар Фаер, потому что фамилия Пожарский.
1: Ну, все логично. Тут не поспоришь, да, ну... Хотя, конечно, По, вот, ну, Эдгар, ну, ладно.
0: А тяжело жить в Колпино с именем Эдгар Пожарский?
1: Да, но еще тяжелее вообще жить в Колпино с именем Эдгар. Какое-то не колпинское имя такое, нетипичное. По тоже. Самое худшее, если просто По.
0: Да.
1: Да? Это, ну, потому что, честно говоря, вот в русском языке По, ну что это такое? По — это человек, которому все По, правильно?
0: Ну, это тоже авторитетная такая.
1: Это авторитет, но с Эдгаром не очень вяжется. Кому все По? Вот может быть так вот. Ну не Эдгар.
0: А еще же жестче, если вспомнить, как пишется, Пое.
1: Пое? Ну это
0: да,
1: у них.
0: Мне все По.
1: Вот это лучше. Ну давайте я почитаю. Так, такое читать не стоит, да, сейчас...
0: Нет, это точно не стоит.
1: А вот это?
0: Ну, так попробуйте.
1: Ну, сейчас. Вот пишет Евгений. Знавал одного сидельца, было у него погоняло вантус. Пробивной пацан. А я думал, говнистый. Почему пробивной?
0: Вантусом же пробивают.
1: Да, ну пробивают что?
0: Ну, вот то все, как бы...
1: Ну, тут вообще, как бы, тут такое, как, когда у тебя погоняло вантус, оно дает объем для понимания,
0: да,
1: человека.
0: Это вам не Эдгар По.
1: Это,
0: да,
1: не Эдгар По, это может быть пробивной, может быть вонючий, может быть какой, может быть глубокий человек, если вантус совсем глубокий, да? Так, ну ладно, что там?
0: Вот пишет человек с ником Седой Д. Он пишет. Пока все мои ровесники были молодыми, счастливыми и радовались жизни, я уже был седой. Так меня и прозвали. Седой.
1: А сейчас?
0: седой.
1: Не, ну а сейчас ничего не... Просто, понимаете, когда ты в молодости, ты седой, ты седой. А в старости уже мужики, особенно сейчас, начинают что-то подкрашивать, сбривать. Ну, сейчас, наверное, уже не сбрито седой.
0: Нет, он, нет, он, понимаете, он понимает, что никого же не обманет. Все его знали седым в молодости, понимаете?
1: А я вот, знаете, это для меня просто удивительное сообщение. Я вот думаю, почему иногда у людей прозвище седой? Я думаю, с чем это связано? Может, любит Соловьева седого? Может быть, знаете, помните, любит песню «И снова седая ночь, и только ей...» Это что? А, оказывается, это все совершенно парадоксально. У него кличка Седой, потому что седой?
0: Да, понимаете, это странно. Это, наоборот, совсем не странно. Это логично. Ну, в возрасте там за 50, ну, тупо давать кличку Седой, потому что все уже седые.
1: Да, да? Я и говорю.
0: Или лысые да. Там. А если в молодости ты седой, как бы, то все там молодые, задорные, радуются жизни. Так, это логично. Вот, да? Потому что вот, ну, никого же называют там брюнетом, да, или там как шатеном. Ну, как кличка Шатен. По прическу от кличка. Нет, рыжий бывает кличка, да, лысый и седой.
1: Вот на самом деле Шатен — это очень остроумная кличка для лысых. Согласен, и запоминающийся.
2: Крем-хруст-шоу. Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст-шоу.
1: Открытие кольцевой линии метро в Петербурге снова перенесли. Теперь на 2040 год. Причем сроки двигают уже не впервые. Ранее власти планировали запустить новую ветку к 2030 году. А на старых схемах развития подземки она вообще должна была заработать еще в 2020.
2: Так и чё, это же, ребятки, это кольцевая вообще-то, это ее суть. Смотрите, должна была, значит, открыться в 20-м, потом в 30-м, теперь, значит, в 40-м, а в 40-м скажут, что опять в 20-м, в 3020-м.
3: Ну,
2: закольцевались.
3: Ну, хорошо, ну, пускай она откроется хоть их там в 3020-м, ну, сейчас, ну, хотя бы полукольцевая может открыться?
2: Ну, полукольцевая, это как полукер, нет, это нехорошо.
3: На полкольца, знаете,
2: ну, полкольца какое, это полкольца, нет, знаете, так нехорошо. Ну, а потом, знаете, ну, вот, я думаю, это все-таки интересно об этом подумать. Ведь если она откроется завтра, там, или даже, там, в 2030-м, у нас не будет времени об этом подумать. А так мы можем подумать о том, что такое для нас, для всех кольцевая. Да? Кстати, сколько нашему губернатору будет в 2040-м, когда он будет ее открывать? Сейчас ему сколько, 70, да? Значит, будет 84, да?
3: Ну, нормальный, хороший возраст.
2: Хороший, отличный возраст для открытия кольцевой. Я, кстати, даже знаю, почему именно 2040 год. Это, знаете почему? Это явная отсылка к известной, ну, некоторым цитате из «Москвы слезам не верит». Помните, я только сейчас поняла, что жизнь начинается только в 2040. Или там 40, да? Ну, неважно. Просто плюс-минус.
3: А могла бы начаться в 2020 по старым схемам. Помните, по старым планам.
2: Да, да, ну.
3: 6 лет мы бы гоняли, как не в себя, по кольцу бы уже.
2: Ну, все равно, да. То есть мы до 2040 года, во-первых, хорошая цифра, чтобы открыть, да, 2040.
3: У рекорда юбилей будет.
2: А у вас? И вот тут у меня есть такой вопрос. А вот в 2040 году. А как вы думаете, вот в 2040 году нам с вами еще нужна будет кольцевая? Или нам уже больше будет нужна прямая на кладбище? Вот вам сейчас сколько? 80, да? В 2040 вам уже будет нужна не кольцевая,
3: не, а... Не, я бы погонял бы.
2: Да, а мне кажется, нет, вы погоняли бы почему? По кольцевой?
3: Да.
2: А вот расскажите мне, вот в 85 или сколько там вам будет, да? Вы приходите на кольцевую, и что?
3: Ну, а там... Губернатор.
2: Ну, это хорошо.
3: 84, да?
2: Это торжественная часть. Да,
3: ну, а мне 85, да?
2: Да не важно. Ну, пришли вы, и что?
3: И как сяду в поезд, как поеду...
2: Да, куда?
3: На рекорд. Работать. У меня эфир вечерний.
2: Ну, по кольцевой вы далеко не уедете. Нет, дорогой мой, в 2040-м вам уже не кольцевая будет нужна. В 2040-м вам уже будет нужна концевая. Вот в чем проблема.

0: собираются удлинить полки в плацкарте и купе. В новых вагонах спальные места станут длиннее на 10-16 сантиметров и шире на 3-4. Больше пространства появится и в проходах. Их расширят на 9 сантиметров. Закупку таких вагонов планируют начать в 2027 году.
1: Я еще не понял, что там удлинят и расширят проход? Я не ослышался, это новости РЖД, а не путь новичка в шоу-бизнесе.
2: Ну, вот такие вот у нас новости, какие заслужили.
1: Просто больше, знаете, больше похоже на новости пластической хирургии, чем на РЖД. Но, знаете, я не очень понял, там, что там на самом деле, насколько там удлинят? Что-то в новых вагонах, да, значит, спальные места станут длиннее, насколько?
2: А там как странная цифра. Обычно это как бы такой ГОСТ, норма, а тут как бы такой разброс. На 10-16. Это что, где-то на 10, где-то на 16, где-то на 15.
1: Плюс-минус, тудым-сюдым. От настроения много зависит, понимаете? Ну, а вдруг, давайте не будем в рамки себя вгонять.
2: Да, и шире на 3-4 сантиметра.
1: Ну, да, вы пройдите, одно секундочку, на 10, там, 16 сантиметров. И вот в этом новость. Ребят, слушайте, ну это вообще ни о чем. Что это за новость такая? Я понимаю, там нам сказали, удлинили полки и сделали их, как у гражданина Республики Конго, например. Вот это была бы новость. А так, знаете, вытянули, как у китайцев, там, не впечатляет.
2: Ну, даже не всего 10-16, нет, да. Там, уже там было.
1: Ну,
2: там,
1: неважно, по меркам это все немного. А уж расширили-то вообще, знаете, курам насмех. Кот наплакал. Сколько там на 3-4 сантиметра? Знаете, как говорят, не расширил, как украл. Да? Было узко и было, но что расширять? Вот если бы, кстати, расширил гражданин Республики Конго...
2: Уже использовать термин «развальцевал». Ну, это не про полки.
1: Ну, неважно. Слушайте, а у меня такой вот один такой маленький технический вопрос. А как они собираются удлинять полки? Особенно в плацкарте. Окей, значит, вообще удлинить полки в плацкарте – это очень хорошо. Но как там ходить? Там вообще-то в плацкартах, знаете, так между полок проход, ну, знаете, не Кутузовский проспект, прямо скажем. А еще прямее, скажем, там проход как задний проход. Там так узенько, что иногда там вообще не протиснуться там одному, не то что вдвоем с чемоданами.
2: Но они же еще и проход собираются расширять на 9 сантиметров.
1: Окей, откуда место? Секундочку. На 9 сантиметров. Маленький вопрос. Вы понимаете, какая штука? Я не знаю, помните вы или нет такую маленькую физическую такую сложность? Если где-то убыло, то где-то прибыло, и наоборот. Откуда возьмутся эти 9 сантиметров, если не расширить сам вагон? А про вагон ничего не сказано.
2: Не, ну, возможно, это расширят, развальцуют вагон. Да, он не будет помещаться в туннели железнодорожные.
1: Ну, это нет, это уже фигня. Это как, чтобы полки были нормальные. Нет, как, откуда, нам это не сказали. Где, откуда там место? Откуда им взяться? Или, может, расширят туннель?
2: Расширят, все, и туда, у нас страна большая, все можно расширить.
1: Я надеюсь. Ну, и смотрите, меня просто пока реально смущает. Пока вот нам не сказали, я надеюсь, что все хорошо, конечно, все закончится прекрасно. Но пока выглядит очень узенько, да? То есть и так узенько, значит, полки удлинят на 16 сантиметров, и придется, знаете, заходить в плацкартный вагон, как в задний проход, буквально. Потому что... А тут еще у тебя по бокам вот эти удлиненные на 16 сантиметров эти торчат.
2: Слушайте, здоровенные. А я все понял. Вот сейчас вот
1: да,
2: прям...
1: Все, да, срослось все, да?
2: Да, все срослось. Они будут решать это все в плацкартных вагонах. Но буквально год назад они сами заявили, что не будет плацкартных вагонов. Ну, это вот. Ну, такая, она хранит такая, ну, древность такая. Она отпадет этот вот.
1: А вот в этом и объяснение. Это объяснение. Смотрите, какая разница, что там расширит, если их не будет.
2: Но расширить можно.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:57. Кремов уже привстал, надел свой камзол эпохи возрождения, челму, экзотический плащ сверху. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 3 минуты, читаем сообщение, чего там.
1: Ну, по поводу кличек. Вот, например, Полина пишет. Здравствуйте, Кремов и Хрусталев. У меня подруга Машка Рукопашка. Она же Машка Купидон. Она же Машка Папик. Потому что сватать любит. Подралась знатно в юности и постоянно щедрые подарки своим мужчинам дарит.
0: Ну что, это прям, да, щедрые.
1: Ну, прям щедрые, на зависть.
0: Нет, подожди, я там это все так сумую. Папик кто?
1: Машка Папик.
0: А кто еще она?
1: Машка Рукопашка.
0: Нет, ну хорошо, Машка Рукопашка, допустим, это я могу понять. Ну там, дружила с Пашкой, а он рукоблудил. Например, или что там делал, неважно. Папик, почему Папик?
1: Потому что подарки щедрые дарит своим мужикам. Знаете, как обычно папики своим делают. А еще Пашка, потому что знатно подралась как-то.
0: А, подралась?
1: Да. А еще Машка Купидон, потому что любит сватать всех. Ну, знакомых там сводить. Вот такая разносторонняя Машка.
0: А окей, а у меня только один вопрос. Кто это пишет?
1: Полина.
0: А, Полина, солнышко. А как насчет тебя? Вопрос так, ну, на секундочку, был, не расскажи нам про погоняло Машки. У тебя-то какое? Я уверен, что у Полины есть какая-то, или была какой-то, она, может, кстати, о нем даже не знает. На самом деле, девчонок, ну, обычно, так сказать, у них не так не принято, но за глаза часто называют. Я, кстати, знаю, даже знаю вот из наших общих знакомых, есть некоторые, ну, такие условные, так скажем, прозвища, не очень, кстати, эфирные, но они такие яркие, колоритные, да, такие, знаете, да. То есть там не то, что рукопашка, это фигня, там тоже и Пашка, и Машка, и...
1: Это наши коллеги, да?
0: Да,
1: из эфира?
0: Ну, вы и там их не можете... Да, из эфира.
1: Ах ты ж, блядь, не думал,
0: да, вы думаете, это... какие, да какие
1: нет,
0: прозвища?
1: Я знал, что это про Юшки.
0: Нет, конечно, это... Нет, с Юшкиной там это... там... там... Нет, ну это вы же совсем...
1: Не, ну да, ну, ну да, все, да,
0: извини. С другой стороны, как еще?
1: Ну, да, как казалось бы. Так, вот пишет человек с ником Ниджигурда. Я с Юзов и знаю таких людей, как Айболит, Рашпиль, Попчик, Лысый, Конь, Леший и многие другие. Меня дохлым называли, легким, гномом. А половину из этих уже нет в живых.
0: А он дохлый.
1: Да, ну жив.
0: А то, что, знаете, дохлые, они такие жившие. А только кого звали там живой, здоровый, там, да?
1: Рашпиль.
0: Там, не знаю, там, богатырь, Илья Муромец, там, да, там. Да, увы... Как, кстати, у вас, какое было прозвище?
1: Ой, не это тоже не в эфире. Вот некто по имени Макс очень спорную мысль такую выдает, спорное правило. У всех Денисов практически погоняла пися. У всех вот...
0: Ну, понимаешь, какая штука. С другой стороны, нельзя сказать наоборот. Наоборот, неверно. Не у каждой писи погоняла Денис.
1: Нет,
0: вот, например,
1: вы
0: как свой?
1: Модест.
0: Вот видите, я же говорю, в обратную сторону не работает. Ну, чё, обсудите время.
1: О, да.
0: Время совсем, да, все. Ну, а мы с вами, товарищи, не расстаемся. Больше что, не расстаемся совсем, если вы приходите на мой новый курс. Набираю сейчас курс мощных ораторов и каких еще. Заходи на мой сайт или заходи в Телеграм, там есть вся информация. Группа называется «Смотрите, кто заговорил». Подписывайтесь, а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Колбасный цех на рекорде.

0: колбасный цех.
1: I feel good when I first

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
4: Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный «Юникей» от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный «Юниви» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким «Чанган» стартуете вы. «Чанган» – инжиниринг эмоций.
5: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. «Чанган Юникей» в комплектации «Комфорт». «Чанган CS 75+, в комплектации «Комфорт». «Чанган Юниви» в комплектации «Люкс». Товар сертифицирован. Подробности на чанганавто.ру. Не оферта. Предложение ограничено.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru.
7: Колбасный цех на рекорде.

0: Рецепт на рекорде.
1: Традиционно мы раздаем более яркую энергию к концу нашей программы. Сегодня я не экспериментирую с темпом. Мы как начали на 140, ну ладно, вернее, на 139 ударах в минуту, так и закончим плюс-минус в этом.

I can't wait till you're in my arms again.

в стадиуме. Отдельный привет диджею Филу. Отдельный привет всем артистам, которые будут завтра выступать в Москве. Мероприятие 18+, билеты на radiorecord.ru. Поэтому под конец немножко транс-музыки. Мы здесь на колбасном секе можем себе это позволить.

Рекорда, и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там больше 100 штук. Техно, может быть, сказки от MCV, может быть, вы хотите послушать драм-н-бейс, а может быть, русскую поп-музыку. В любом случае, в этом вам поможет мобильное приложение Радио Рекорд. И, кстати говоря, еще и интернет-поток Пати 24/7 является продолжением нашей радиовечеринки по музыкальному формату, поэтому слушайте еще и его. Ищите, добавляйте в избранное, и все это вместе с семейством радиостанций Радио Рекорд. Далее про расписание еще 30 минут, потанцуем здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати. А дальше уже час резидент. Следующие 60 минут. Погнали!

оставить, где поставить реакцию. Да, меня зовут Тим Вокс, я никуда не убегаю, вы прекрасно понимаете, что будет происходить в следующем часе. Что же касается шоу Рекорд Пати, то на сегодня оно закрыто. До завтра.

каждый четверг на рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире участник фестиваля «Трансмиссия».

0: Салют, семья, это Team Vox, и прямо сейчас на рекорде час резидента, где мы встречаемся с большими артистами электронной сцены, друзьями нашей радиостанции и, конечно же, слушаем их эксклюзивные миксы. Сегодня у нас в гостях Александр Шаповалов, которого весь музыкальный мир знает как Шапов. За его плечами легендарный проект Hard Rock Sofa, совместная работа с Аксвеллом, Арвином Ван Бюрном, выступления по всему миру и огромное количество музыки, которую вы наверняка слышали не только в эфире Радио Рекорд, но еще и в эфире Радио Рекорд, разумеется, тоже. При этом Саша продолжает экспериментировать, искать новое звучание и удивлять своими релизами. Саша, привет! Очень рада видеть тебя в студии Радио Рекорд. Подскажи, пожалуйста, много ли ты сегодня своего в миксе приготовил?
1: Всем привет, друзья! Привет, Тим! Рад присоединиться к вам со своим миксом. В себя он будет включать много нового материала, который я издал за последнее время, а также материал, который я издал за последние многих лет. Это от творчества Шапова, до творчества Hard Rock Sofa, до последних треков, коллабораций. То есть это практически 80% моей музыки, поэтому настраиваемся на позитивный лад. Будет много всего разнообразного.
0: Да, действительно, настраиваемся на позитивный лад. И я надеюсь, что мы сегодня максимально круто проведем время, хотя я в этом на самом деле уверен. Саш, спасибо большое. Час резидента твой. Газ.

0: Это час резидента, друзья. В гостях у нас Александр Шаповалов, он же Шапов, один из участников Hard Rock Sofa. Потом он начал сольную карьеру, работал с мировыми звездами, делал коллабы со Swanky Tunes. И прямо сейчас готов ответить на несколько наших вопросов и поиграть в свой часовой сет в рамках часа резидента. Саш, ты успел поработать в совершенно разных музыкальных направлениях. И вот мне интересно, когда ты сегодня садишься писать новый трек, ты вообще думаешь, в каком жанре он должен получиться? Или уже давно делаешь то, что нравится, не особо задумываясь, как это вообще потом назовут?
1: Когда я сажусь за написание нового трека, я всегда думаю, чтобы этот трек, для какой публики он должен быть в первую очередь, и для какой атмосферы. Либо это клубный будет трек, либо фестивальный трек. Я пытаюсь всегда сделать какую-то эмоцию в музыке. Вне зависимости от стиля, я, в принципе, поработал во многих направлениях, включая хаус, электрохаус, до транс-музыки, до афротека и прочего. То есть для меня, как опытного продюсера, в принципе, несложно написать трек в разных стилях. Просто я пытаюсь это как-то сделать, в нем всегда свою фишку, свое звучание. То есть это всегда интересно экспериментировать и делать что-то новое.
0: По поводу своей фишки, своего звучания, я, честно говоря, слушаю, чувствую, так скажем, в каждом твоем треке, это даже в коллаборациях, например, со Swanky Tunes, например, у тебя недавно была история с Ayahuasca, помню трек, я его представлял в рекорд-релизе. В общем, прямо сейчас я предлагаю погрузиться в твой сет, продолжить, так сказать, его слушать, под него танцевать. Вам же, друзья, желаю отличного настроения, напомню, что это час резидента,

0: ему еще играет свой часовой сет, за что ему огромное спасибо. Саш, оторвись, пожалуйста, от пульта. Я с тобой хочу немножечко поболтать. Вот подскажи, ты работал с Аксвеллом, Армином Ван Бюрном и другими большими артистами. А было ли такое, что после совместной работы с кем-то ты реально менял свое отношение к музыке? Ну, не просто узнавал новый прием в продакшене, а прямо начинал иначе мыслить?
1: Да, поработав с Аксвеллом и Армином Ван Бюрном, это интересный достаточно опыт. Но мой опыт длится еще со времен проекта Hard Rock Sofa, с очень большой дискографии и много лет работы, около 20 лет получается, 15, наверное. Было интересно, когда я начал проект Шапов, уже сформировался такой стиль, в принципе, моего звучания. Был интересный момент. Мы общались очень долго до этого с Аксвеллом, поскольку мы издавали у него музыку в лице проекта Hard Rock Sofa еще. Это треки Quasar, Blow Up, Heavy Go. Вот. И как-то я набивал там стиль на Акстоне свой, получается, да. Потом, когда я начал Шапов, у меня уже было много заготовок на проект. Это около 10 треков. Я их начал пулять один за одним. И... Мне позвонил Себастьян Ингроссо и предложил прилететь в Стокгольм. То есть они мне с Акселом позвали в Стокгольм поработать над их материалом.
2: Круто.
1: Обменяться каким-то опытом. Крутили около 5 треков их, по-моему, там был Shining Shining, еще какие-то. Dream Bigger, Dark River. То время, когда был проект Аксел Ингроссо, получается. И... Мы были на студии около месяца, по-моему. И как бы работая с такими людьми, ты всегда обмениваешься каким-то опытом, знанием, тем более с людьми, которые имеют большой профайл. Это Swedish House Mafia все-таки, да?
2: Да-да.
1: И они очень опытные музыканты, технически и по звуку все хорошо разбираются. То есть было классно обменяться каким-то опытом, подходу написания музыки. Потом получилось так, что у меня были такие треки, я играл их в качестве интро на своих выступлениях. Если вы откроете сет 2017 года на Tomorrowland, вы услышите трек с Армином «Last Dancer», он был в качестве интро еще, я просто думал, куда его повести. И получается, моя команда Saxton послала музыку менеджменту Армина Ван Бюрена, и ему понравилось. Потом я просыпаюсь, смотрю, у меня сообщение от Армина: о, типа, классный трек, давай вместе поработаем. И получилось, что мы его повели немножко в трансовое звучание, и был отличный результат. И потом мы еще с Армином до этого, кстати, ни разу не виделись. Потом я прилетел на конференцию в Майами, Miami Music Week. Мы с ним лично встретились первый раз, отыграли же сразу трек в SLS отеле, по-моему. Потом он меня позвал на ультра на выступление, класс, где мы его презентовали вместе. Тем временем я уже скинул им еще одну идею. И это была Origin идея. Ему тоже она понравилась. Он спустя 2 месяца вернулся и говорит: давай сделаем это как интро к моему выступлению на Tomorrowland, это будет big. В итоге мы начали работать над треком, и у нас получился еще один трек. И потом мы завершили все эти коллаборации EP-шкой, которая называется Trilogy. Это был третий трек, который называется La Resistance de l'Amour. То есть 3 трека в одной EP объединили. Это был такой концепт сделать альбом. Работая с Армином, я тоже получил много колоссальный опыт в работе с более обширной музыкой, как транс. Потому что это всегда, когда ты с кем-то работаешь из разных стилей, кругов музыкантов, ты набираешься какого-то опыта, независимости. Даже если это большое имя, маленькое. То есть все продюсеры, с кем я работал, дают тебе какой-то опыт в любом случае. Поэтому это здорово.
0: Да, это действительно здорово. Есть такое ощущение, что я этим вопросом открыл какой-то ящик Пандоры или кладезь интересных историй от Александра Шаповалова. Саш, спасибо тебе большое. Это действительно очень классный опыт, очень полезный опыт, да? А, друзья, прямо сейчас мы продолжаем час резидента. Здесь в эфире Шапов. У него часовой сет сегодня, под который мы танцуем, который мы слушаем. Разумеется, пишите свои вопросы ко мне в телеграм-канал Team Vox. Там есть специальный пост. Ну а прямо сейчас Шапов еще несколько минут здесь в эфире Радио Рекорд в рамках часа резидента.
2: Через полчаса в Рекорд-клабе Леди Вакс.

0: на рекорде.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Это час резидента на Радио Рекорд. В гостях Шапов. И простите за тавтологию, я уже так сегодня шапошно говорил про твой коллабу с Айваско, Brazil on Acid. А до этого целая серия работ со Swanky Tunes. Вообще, по ощущениям, тебя сейчас довольно сильно тянет в сторону другого клубного звучания. Скажи, пожалуйста, это осознанная смена направления или просто такой музыкальный период у тебя?
1: Да, действительно, в последнее время я сфокусировался немножко на другом продакшене, потому что поменялось время, послековидное, да, так называемое. Чуть-чуть немножко изменилось звучание людей, чуть-чуть начали больше преобладать клубы в мире. И у меня всегда было желание сделать что-то вроде трайбла. Сейчас это все называют, конечно, афро, но по факту получился такой трайбл больше стиль. Потому что у меня есть опыт работы с перкуссиями и грубами. Для меня это неотъемлемая часть, потому что она заставляет людей двигаться и танцевать. А вот работая со Swanky Tunes, к примеру, мы решили сделать новый стиль, какой-то своеобразный, да, потому что мы проводим много времени на студии вместе, поскольку вы заметили, у нас только выходят в последнее время одни коллаборации с ребятами, мы решили сфокусироваться на каком-то общем творчестве, чтобы сделать какой-то новый стиль, и я считаю, классно получается. С Айваско мы тоже начали коммуницировать, потому что мне нравится его образ, как он совмещает его образ с музыкой. У него тоже есть многолетний опыт в работе с такими жанрами, как хаус. И было классно с ним сделать трек «Brazil on Acid», и у нас еще с ним будет коллаборация. Это здорово, иметь разные стили и объединять в лице одного человека, это очень классно. Поэтому я стараюсь всегда не зацикливаться на одном, развиваться, идти дальше и пробовать что-то новое,
0: действительно. А вот скажи, пожалуйста, ты больше любишь коллабы или свои собственные треки?
1: Такой сложный вопрос на самом деле.
0: Ну, какой уж есть, прости.
1: Мне нравится работать с людьми, и также мне нравится работать над собственными проектами, потому что ты в них можешь выйти за рамки своего мышления, я бы так это сказал. И можешь что-то внести такое уникальное и интересное, что это может как-то повлиять на культуру. То есть мне нравится, когда я один, я в таком полете, что ты можешь пробовать экспериментировать на то, что еще люди не слышали. Это здорово. Угу. Поэтому, ну и работая с продюсерами, вы имеете общие какие-то разные взгляды, позиции, вам приходится подстраиваться, чтобы сделать что-то определенное. Поэтому и это тоже классно получается. То есть время от времени нужно уметь и сделать и свое, и коллаборации. Это твоя энергия, твой фокус, поэтому очень важно также фокусироваться на своем материале.
0: Все чаще и чаще в соцсетях, в частности, я слышу, что нужно фокусироваться. Да, действительно, друзья, чем больше фокуса, тем больше развития и движения в той или иной области, куда вы сфокусировались. Это сейчас немного таких мотивационных речей от меня. Но, тем не менее, друзья, прямо сейчас, час резидента, Шапов в гостях, еще чуть-чуть послушаем его сет. Я, честно говоря, хочу, чтобы этот сет сегодняшний вообще не заканчивался, потому что, ну, действительно, очень много классной музыки. Саш, тебе реально спасибо за сегодняшний сет. Мы еще не прощаемся, еще немного давай потанцуем под твой сегодняшний материал, которым ты делишься с нами на рекорде в часе резидента. Шапа в гостях. Давай еще.

0: финале сегодняшнего эпизода «Час резидента». Огромное спасибо, хочу сказать вам, друзья, за то, что весь этот час вы были с нами, за то, что танцевали под сет нашего сегодняшнего гостя Шапова. Шапов, Саша, огромное тебе спасибо за отличный музыкальный час и эксклюзивный сет.
1: Всем спасибо, друзья, спасибо, Тим. Это был Шапов. Рад был представить свой микс. Увидимся на трансмиссии в эту пятницу в Москве, ВК Стадиум. До встречи.
0: Ах, да, точно, трансмиссия же, друзья, буквально вот 16 октября в Москве, в VK Stadium, так что до встречи с вами. Напомню, что запись сегодняшнего эпизода «Час резидента» и всех предыдущих выпусков ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд» в сообществе ВК в Максе. У меня в телеграм-канале Team Vox мы можем сегодняшний выпуск еще и обсудить обязательно с вами за эфирно. Ну и напомню, что далее у нас по расписанию красотка Леди Вакс. В этой студии совсем скоро появится ее шоу «In Beat We Trust». Меня же, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженный батарейки и adios amigos. Пока.
2: Час резидента на рекорде.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Леди Вакс.
1: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Ночь четверга на пятницу. Я Леди Вакс, в студии первого танцевального радио России «Рекорд». Как всегда, тут с вами. И сегодня мы продолжаем знакомиться с испанской брейк-сценой. Мой гость – молодой, талантливый продюсер DJ Vavs. Совсем недавно на лейбле IBWC Music, кто знает, этот лейбл базируется в Санкт-Петербурге, так вот, там вышел его совместный трек вместе с Mutant Breaks. Трек под названием «Break, Beat and Me Feel». Как смогла, так выговорила. В общем, сегодня целый час музыки из Испании. Погнали! DJ Vavs играет для вас в эфире «Рекорд Клаб».

что ж, мы все еще с вами. Вы слушаете Рекорд Клаб. Тут я, Леди Векс, сегодня за пультом DJ Вавс из Испании. Кстати, очень рекомендую обратить внимание на его свежий релиз на IBWT Music Breakbeat and Me Pile, записанный вместе с Mute and Breaks. Ну а мы продолжаем. Еще больше ломаных ритмов и баса в эфире первого танцевального радио России.

fucking lot. Well, I'm back. Are you pleased to see me?

друзья, это был Диджи Вавс из Испании со своим гостевым миксом. Спасибо ему за музыку, а вам респект за то, что провели этот час вместе с нами. Трек-лист уже доступен на ресурсах Радио Рекорд, а также не забывайте про мой телеграм-канал Lady Wax, _ Originals. Там вы можете путешествовать со мной, гастролировать и быть ближе, быть рядом, чему я лично буду очень рада. Ну и уже на следующей неделе мы встречаемся с вами тут опять. Будет гость DJ Nox играть для вас. С вами была я, Lady Wax. Услышимся ровно через неделю. Ровно полночь по Москве на Радио Рекорд. In beat with trust.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.